0: Takim Jaya Mara, Takim Jaya Mara.
1: Радио Словакия Интернешнл. Словакия сегодня.
2: Нашу программу мы начинаем с информационного выпуска. В студии Татьяна Житникова. Здравствуйте.
1: Новости.
2: Премьер-министр Словакии Роберт Фицо вновь заявил, что итоговое решение

0: и предстоящего саммита НАТО в Анкаре не обяжут Словакию участвовать в финансировании военной поддержки Украины. Это зафиксировано и в письмах, которыми словацкий премьер обменялся с генсеком НАТО Марком Рютте, который заверил, что декларация саммита никоим образом не предопределит суверенное решение отдельных союзников в отношении помощи Киеву. В воскресенье 5 июля Словакия отметила 1163-ю годовщину прихода Кирилла и Мефодия на территорию Великой Моравии. Премьер-министр Роберт Фицо, выступавший на торжествах в замке Дивин в Братиславе, избрал ключевым словом в своей речи «диалог», подчеркнув, что именно дипломатия и умение договариваться были условием успеха миссии просветителей. Он также анонсировал, что затронет тему ценностных ориентиров Словакии и готовящейся стратегии развития страны до 2040 года. Государственная избирательная комиссия Словакии подтвердила недействительность референдума, состоявшегося 4 июля. Явка составила лишь 16,1% при необходимом пороге в 50%. Из 4,37 миллиона зарегистрированных избирателей на участки пришли около 705 тысяч человек. Референдум стал 10-м в истории независимой Словакии и был инициирован вне парламентской партии «Демократы». Министерство иностранных дел Словакии планирует создать цифровой реестр словаков, проживающих за рубежом. По данным главы ведомства Юрая Бланара, около 1,8 миллиона словаков проживает в 65 странах мира. Министерство намерено и впредь поддерживать сеть воскресных школ за границей, где добровольцы обучают детей словацкому языку, а также совместно с Министерством образования обеспечить их учебниками и преподавателями. Исследователи Института геотехники Словацкой академии наук участвуют в международном проекте «Подсолнухи», направленном на разработку новых материалов для гибридных систем накопления энергии. Проект финансируется из плана восстановления и устойчивости Словакии с общим бюджетом около 12 миллионов евро и в настоящее время находится в фазе экспериментальных исследований и тестирования материалов для создания первых прототипов батарей. Одним из ключевых направлений является разработка новых анодных материалов, способных заменить традиционный графит в литий-ионных аккумуляторах.
1: Тема дня.
0: Согласно исследованию агентства SteamMark, проведенному по заказу Словацкой ассоциации производителей пива и солода, более половины жителей Словакии хотя бы раз в месяц выбирают безалкогольную версию пива. Особенно заметна эта тенденция среди молодежи, представителей поколения Z, которые все чаще используют безалкогольное пиво как способ пообщаться в компании, не употребляя при этом алкоголь. В опросе приняли участие 1036 человек. Пиво по-прежнему остается напитком, который объединяет словаков. Почти нет тех, кто относится к нему негативно. Целых 98% респондентов воспринимают пиво положительно или нейтрально. Причем популярность напитка держится не только на традиции, но и на том, что сегодня на рынке представлено множество его разновидностей – от классического до безалкогольного и крафтового. А вот с фактическими знаниями о пиве дела обстоят куда скромнее. Лишь 42% опрошенных смогли правильно назвать пиво ферментированным напитком, то есть отнести его к той же категории, что и кефир или комбуча, который объединяет общий принцип брожения. Почти половина словаков в целом воспринимают пиво как натуральный продукт, который делают всего лишь из 4 ингредиентов – воды, ячменя, хмеля и дрожжей. При этом почти 29% участников опроса до сих пор верят в миф, что пиво варят на основе спирта, в котором якобы растворяют солод и хмель. Есть пробелы и в понимании внешних признаков напитка. Каждый четвертый респондент считает, что более темный цвет пива автоматически означает более высокое содержание алкоголя. Хотя это не так. Похожая картина и с пивной пеной. Почти 44% опрошенных либо не могут объяснить ее функцию, либо считают ее чисто эстетическим элементом. На самом деле пена работает как защитная крышка, которая удерживает аромат и сохраняет качество напитка в бокале. Любопытно, что мнение о чисто декоративной роли пены чаще высказывали мужчины – 20,4%, чем женщины – 13,5%. Получается, что в этом конкретном вопросе женщины оказались более подкованными. Исполнительный директор Ассоциации производителей пива и солода Владимир Махалик отметил, что пивоваренная традиция в Словакии насчитывает уже 3/4 тысячелетия. И это по праву позволяет считать словаков пивной нацией. Однако, по его словам, результаты крупнейшего на сегодняшний день опроса выявили любопытный парадокс. Пиво здесь любят почти все, но по-настоящему в нем разбираются немногие. Махалик подчеркнул, что тот факт, что почти треть людей верит в миф о производстве пива на основе спирта, это ясный сигнал. Об этом натуральном напитке нужно говорить больше. При этом он выразил удовлетворение тем, что 42% словаков уже воспринимают пиво как ферментированный продукт наравне с кефиром и комбучей. Цель ассоциации, по его словам, чтобы словаки не просто пили пиво, а по-настоящему понимали и умели ценить все, что стоит за его богатой историей и добросовестным производством. Напомним, что ассоциация объединяет как малых, так и крупных производителей пива и солода в Словакии, на долю которых приходится 96% рынка словацкого пива, 98% рынка солода и все 100% производства словацкого хмеля. Организация была основана в 1991 году.
1: Уважаемые слушатели, Международное радио Словакии продолжает свою работу. Из Бреславской студии вас приветствуют Владимир Веселов и Абдулгани Арут. Коротко о том, что ждет далее в нашей программе. Вначале мы поговорим о новом законопроекте, призванном защитить детей в онлайн-пространстве. Затем, по случаю годовщины открытия в здании Братиславской синагоги выставки, посвященной творчеству архитектора Артура Салатная, мы предложим вашему вниманию сюжет из нашего архива, посвященный этому незаурядному человеку. Друзья, мы рады, что эти полчаса вы решили провести с Международным радио Словакии. Надеемся, что вы останетесь с нами до конца передачи и желаем вам приятного прослушивания.
2: Радио Словакия International.

0: Словакия готовится установить четкие правила для детей в интернете. Министерство инвестиций, регионального развития и информатизации вынесло на межведомственное согласование законопроект об охране несовершеннолетних в цифровом пространстве. Главный посыл документа – не запрещать технологии детям, а сделать их использование безопасным и соответствующим возрасту. Что именно меняется? Законопроект вводит технически применимую возрастную границу в 15 лет для доступа к рискованным цифровым сервисам. Проверять возраст планируется через европейский кошелек цифровой идентификации EUD. Кроме того, усиливается родительский контроль, повышается ответственность платформ, а дети впервые получат законное право удалить свой цифровой след. Важно, регулирование привязано не к конкретным приложениям или соцсетям, а к рискам, которые те или иные сервисы несут для детей. Под действие закона попадают онлайн-игры с аддиктивными механиками, сервисы на основе искусственного интеллекта, а также впервые детские инфлюенсеры в цифровой экономике. Закон готовится не в тиши кабинетов. Перед его написанием прошли десятки консультаций с педиатрами, психологами, юристами, полицией, адвокатурой. И что особенно важно, с самими школьниками. Специалисты министерства выезжали в школы Братиславы, Кошиц и Прешево. Рассказывает руководитель отдела защиты несовершеннолетних в цифровом пространстве МИЛИ Соня Ганзловичева.
1: Vlastne naša práca spočívala hlavne v tom, teda aby sme, ako pán minister povedal, vedeli z praxe, ako to presne vyzerá, ako to vlastne.
2: Наша работа состояла прежде всего в том, чтобы на практике понять, как это выглядит на самом деле и как это воспринимают наши дети. Поэтому мы побывали в школах в Братиславе и на востоке Словакии, в Кошице и Прешове. Это были преимущественно средние школы, первые классы, потому что закон касается детей 14, 15 и 16 лет. Они сами сказали, есть разница между ребенком, который уже учится в первом классе средней школы, и ребенком из 8 или 9 класса начальной. Раньше они использовали телефоны гораздо больше, просто не осознавали рисков и их влияния на здоровье. Теперь, когда они уже стали старшеклассниками, сами советуют однокласснику помладше. Вот это хорошо, а вот это нет. Будьте осторожны с такими платформами, как, например, TikTok. Именно это помогло нам понять, что именно нужно ввести в законопроект, чтобы он был не просто текстом на бумаге, а законом, который работает на практике, полезен всему обществу.
0: Министерство также привлекало специалистов-неврологов. Профессор Странский на примере статистики из США, Канады и Европы показал, смартфон, попавший в руки ребенка с раннего возраста, буквально меняет развитие его мозга. И эти данные легли в основу законопроекта. Голос учителей тоже был услышан, говорит директор начальной школы в Органевцах Ростислав Брузда.
3: Как педагог и директор школы я воспринимаю этот закон так. Все мы видим, как стремительно распространяется цифровой мир и как он становится доступным детям все более младших возрастов. Поэтому я считаю важным, чтобы параллельно с расширением цифровых технологий формулировались и этические принципы, закрепленные в правовых нормах. Именно поэтому я лично рад этой инициативе и принятию данного закона.
0: Министерство подчеркивает, новый закон идет значительно дальше, чем просто запрет мобильных телефонов на уроках. Меры, которые решают лишь малую часть проблемы. Новые правила охватывают весь цифровой мир ребенка – дома, в школе, где угодно. Отдельно следует отметить такое явление, как кибербуллинг – интернет-травля, который в этот закон намеренно не включен. По мнению министерства, он требует самостоятельного законодательного регулирования. Такая структура позволит гибко реагировать на стремительное развитие технологий, не открывая каждый раз объемные законодательные акты. Законопроект об охране несовершеннолетних в цифровом пространстве сейчас проходит межведомственное согласование. Когда он вступит в силу, дети в Словакии получат не просто новые правила в интернете, а реальный законодательный инструмент защиты своих прав в цифровом мире.
4: Дорогие друзья, вы слушаете Международное радио Словакии, у микрофона Владимир Веселов.

0: Радіо Словакія Інтернешнл.
1: В одном из наших субботних калейдоскопов мы сообщали о выставке, развернутой музеем еврейской общины в Братиславской синагоге, которая посвящена жизни и творчеству выдающегося архитектора Артура Салатная-Слатинского. Салатная-Слатинский проектировал жилые и общественные здания, занимался садовой архитектурой, дизайном интерьеров и реставрацией памятников. Был градостроителем, автором двух монографий и многочисленных статей, опубликованных в архитектурных журналах как в Словакии, так и за рубежом. Родился он 11 февраля 1891 года в местечке Слатина над Бебравом в еврейской крестьянской семье Морица и Берты Шлезингер. В 1909 году окончил реальную гимназию в Жилине. В 1914 году поступил в высшую техническую школу Будапешта, где изучал архитектуру. Там он в первый раз изменил свою фамилию на Шлезингер Салатнай, прибавив к фамилии Шлезингер место своего рождения – Салатнай, венгерское название Слатины. В годы Первой мировой войны воевал на итальянском и французском фронтах. В 1918 году продолжил учебу и в 1920 году, уже будучи дипломированным архитектором, поселился в Братиславе. Здесь была издана на немецком языке его книга «Архитектурные формы братиславских кладбищ». В 1923-24 годах по его проекту в Братиславе была построена синагога. В 1930-е годы он специализировался на курортных домах и загородных виллах. В 1945 году избежал депортации, а в конце войны скрывался от нацистов в Братиславе. В 1948-51 годах совместно со скульптором Йозефом Поспішевым Салатная-Слатинский спроектировал мемориал словацкого национального восстания на холме Янков-Вершок. В 50-х годах работал над градостроительными планами многих словацких городов. Умер Салатная-Слатинский 10 ноября 1961 года в Братиславе, где и похоронен. Я побывал на выставке, где встретился и с ее организаторами, и кураторами, господином Марошем Борским, директором музея еврейской общины, и историком-археологом Штефаном Хвулчиком, которые любезно согласились ответить на вопросы Международного радио Словакии. Сегодня мы предлагаем вашему вниманию первую часть нашей беседы. И мой первый вопрос о том, как возникла идея организации этой выставки. Почему сейчас и почему именно в здании синагоги?
2: Погляду нашего музея, который возник в году 2012.
3: Концепция, которой мы придерживаемся в работе музея, открывшегося в 2012 году, является стремление представлять посетителю не только нашу постоянную экспозицию, но и проводить выставки, посвященные малоизвестным местам Братиславы, связанным с историей еврейской общины нашего города. Наш музей располагается в помещениях единственной сохранившейся в Братиславе синагоги. Эта синагога построена в 1923-1924 годах прошлого века по проекту архитектора Артура Салатная-Слатинского. Этому архитектору и посвящена данная выставка. В этом и следующем годах мы будем отмечать столетие постройки синагоги. И скажите, где же еще представлять жизнь и творчество Салатная-Слатинского, если не в его главном архитектурном шедевре раннего периода?
1: Расскажите, пожалуйста, об архитектурных особенностях здания синагоги.
4: Архитектор Салатная-Слатинский был еще довольно молод, когда проектировал эту синагогу. Было ему тогда около 30. Участие в конкурсе приняли многие архитекторы. Проектов поступило несколько, но победил именно его проект. Салатная не был и коренным братиславчанином. Переехал в Братиславу только после 1919 года. И, несмотря ни на что, предложенный им проект, видимо, так понравился руководству религиозной общины, что она выбрала именно его. Вместе с тем следует заметить, что готовый объект не является реализацией первоначального проекта. Во-первых, с момента объявления результатов конкурса прошло какое-то время, пока община смогла собрать необходимую сумму и выкупить земельный участок под строительство. Во-вторых, его несколько раз просили внести изменения в проект. Это значит, что здание синагоги, которое мы видим сегодня, это результат многочисленных изменений, внесенных в первоначальный проект. И все же удалось построить уникальное здание, получившее известность известность во всей Центральной Европе.
2: А если бы мы тогда оценили в уводе?
3: Рассматривая сам объект синагоги, мы увидим, что это весьма модерное здание, построенное с использованием самых современных на момент строительства технологий. В то же самое время это здание, отвечающее всем требованиям иудейской литургии и закона, касающегося архитектурных особенностей строения. Кроме того, мы видим здесь целый ряд кубистских декоративных элементов. То есть можно сказать, что Братиславская синагога – это единственная кубистская синагога в Европе.
5: А то и напрямую, к тому же архитект Слотинский.
4: И это несмотря на то, что Салатнай Слотинский был выпускником Будапештского технического университета. То есть можно было ожидать, что он предложит совсем иное архитектурное решение. Надо сказать, что его первоначальный проект был намного более модернистский. Готовое здание не такое. Оно несет своеобразный отпечаток романтизма. В нем мы найдем целый ряд романтических элементов, что отвечало духу того времени. Заказчики, видимо, отдали предпочтение такому облику здания, а не строгой железобетонной коробке.
3: Я бы сказал, что особую уникальность зданию придают именно его кубистские декоративные элементы. В 1922-23 годах кубизм, или же рондо-кубизм, становится, так сказать, официальным стилем. В определенном смысле рондо-кубизм был призван воплощать республиканские ценности нововозникшего демократического государства. Это было навеяно влиянием Праги, где впервые в стиле рондо-кубизма было построено здание легионерского банка. Постепенно он распространился по всей территории Чехословакии. Можно предположить, что ортодоксальная еврейская религиозная община Братиславы путем использования этого модерного стиля как бы стремилась продемонстрировать свою лояльность новому государству. Взгляните на окно. Оно выполнено в типичном рондо-кубистском стиле. Когда в 2012 году мы готовились к открытию музея еврейской общины здесь, в помещениях синагоги, именно этот мотив стал его главным графическим выражением, символом нашего музея.
4: Более того, в это же самое время архитектор Салатнай Слотинский здесь, в Братиславе, спроектировал еще целый ряд объектов, например, жилой дом, санаторий и так далее. И во всех этих зданиях присутствуют декоративные элементы, которые особенно проявились именно в декорации здания синагоги. Что же касается рондо-кубизма, интересной особенностью является то, что для окраски фасада здания синагоги Салатнай Слотинский предложил использовать специфическую красно-оранжевую краску, которая весьма типична для того периода времени. На фасадах зданий, построенных в другое время, такая краска уже не появляется.
1: О каких еще зданиях и сооружениях, построенных по проектам Салатная Слотинского в Братиславе и других городах Словакии, вы хотели бы рассказать?
4: Можно сказать, что здесь, в Братиславе, в то же время появился дом аптекаря Кемпнова. Здесь недалеко, на улице Радлинского. Он и сейчас там, только находится в очень ветхом состоянии. Во вестибюле этого дома стоит очень крупная каменная скульптура, изображающая алхимика. Интересно, правда? Аптекарь заказал скульптуру алхимика. Эту скульптуру вытесал из камня братиславский скульптор Алоис Регели. И именно он создал некоторые скульптурные элементы этой синагоги. То есть я хочу сказать, что Салатнай Слотинский активно сотрудничал с людьми, которые работали здесь до него. Еще одним зданием Салатнай Слотинского, о котором стоит упомянуть, был одноэтажный объект, тоже построенный по заказу еврейской религиозной общины. Это здание находилось в сегодня уже несуществующем районе Шулхов. Оно служило входом в ритуальную бойню. У этого здания был очень интересный фасад. По всей видимости, Салатнай Слотинский старался выполнить фасад здания в ориентальном стиле. Здание было не оштукатуренным, но на нем была сделана очень красивая надпись на иврите. Это здание снесли во время строительства улицы, что ведет к новому мосту. По проекту Салатнай Слотинского было построено и здание санатория на Зоховой улице в Братиславе. Кубистские элементы этого здания были намного более скромными, но зато там была великолепная лестница. Ее тоже уже нет. Здание, к сожалению, снесли пару лет тому назад. Мало кто знает, что в самом центре города, на площади францисканцев, возле старой ратуши, находится здание, имеющее абсолютно современный вид. Построено оно было в 30-е годы по проекту Салатнай Слотинского. Слатинского для одного богатого ювелира. В здании были и ювелирные мастерские. Это здание находится на участке, принадлежавшем монастырю францисканцев. В 80-е годы кто-то посчитал, что такое модернистское здание не годится для такого места, а поэтому появился проект изменения его фасада. Слава богу, проект не реализовали, иначе здание испортили бы окончательно. Сегодня люди даже представить себе не могут, что это здание было построено в 30-е годы прошлого века. Оно имеет настолько современный вид, как будто бы было построено совсем недавно.
3: Хотел бы добавить, что архитектурные работы Салатная-Слатинского оставили заметный след в облике Братиславы 20-30-х годов прошлого века. За периодом рондо-кубизма следует время, когда архитектор экспериментирует, работает с разными новыми формами. Например, в своих проектах он применяет чистые, нештукатуренные кирпичные фасады. Позднее по его проектам строятся представительные функционалистские здания – виллы разных богатых заказчиков. В качестве примера можно привести виллу на Бартоневой улице в Братиславе, которая, без сомнения, является шедевром современной словацкой архитектуры. Следует также подчеркнуть, что здания, построенные по проектам Салатная-Слатинского, можно увидеть не только в Братиславе. В 20-30-е годы курортные города Словакии, такие как Пьещаны, Тринчанские Теплицы и другие, переживают настоящий строительный бум. Здания Салатная-Слатинского построены в Комарно, Сенце и многих других словацких городах. Особенно следует отметить его здания санаториев и курортных объектов, которые сегодня принимают гостей крупнейших курортов нашей страны. В послевоенный период архитектор стал автором нескольких памятников. Одним из главнейших стал памятник павшим героям Словацкого народного восстания, построенный по проекту архитектора в его родном краю, на холме Янков-Вершок. Этот памятник стал воплощением мечты Салатная-Слатинского построить нечто значительное на своей малой родине. Нечто, что напоминает о нем до наших дней.

Дорогие друзья, наша программа подошла к концу. Для вас ее подготовили звукорежиссер Абдулгани Арут и автор и ведущий Владимир Веселов. Мы прощаемся с вами и желаем вам всего самого доброго. Будьте здоровы. Счастливо.

0: Радио Словакия Интернешнл. Словакия сегодня.
1: Нашу программу мы начинаем с информационного выпуска. В студии Татьяна Житникова. Здравствуйте.
0: Новости.
1: Премьер-министр Словакии Роберт Фицо вновь заявил, что итоговое решение предстоящего саммита НАТО в Анкаре не обяжет Словакию участвовать в финансировании военной поддержки Украины. Это зафиксировано и в письмах, которыми словацкий премьер обменялся с генсеком НАТО Марком Рютте, который заверил, что декларация саммита никоим образом не предопределит суверенное решение отдельных союзников в отношении помощи Киеву. В воскресенье 5 июля Словакия отметила 1163-ю годовщину прихода Кирилла и Мефодия на территорию Великой Моравии. Премьер-министр Роберт Фицо, выступавший на торжествах в замке Дивин в Братиславе, избрал ключевым словом в своей речи «диалог», подчеркнув, что именно дипломатия и умение договариваться были условием успеха миссии просветителей. Он также анонсировал, что затронет тему ценностных ориентиров Словакии и готовящейся стратегии развития страны до 2040 года. Государственная избирательная комиссия Словакии подтвердила недействительность референдума, состоявшегося 4 июля. Явка составила лишь 16,1% при необходимом пороге в 50%. Из 4,37 миллиона зарегистрированных избирателей на участки пришли около 705 тысяч человек. Референдум стал 10-м в истории независимой Словакии и был инициирован вне парламентской партии «Демократы». Министерство иностранных дел Словакии планирует создать цифровой реестр словаков, проживающих за рубежом. По данным главы ведомства Юрая Бланара, около 1,5

0: 1,8 миллиона словаков проживает в 65 странах мира. Министерство намерено и впредь поддерживать сеть воскресных школ за границей, где добровольцы обучают детей словацкому языку, а также совместно с Министерством образования обеспечить их учебниками и преподавателями. Исследователи Института геотехники Словацкой академии наук участвуют в международном проекте «Подсолнухи», направленном на разработку новых материалов для гибридных систем накопления энергии. Проект финансируется из плана восстановления и устойчивости Словакии с общим бюджетом около 12 миллионов евро и в настоящее время находится в фазе экспериментальных исследований и тестирования материалов для создания первых прототипов батарей. Одним из ключевых направлений является разработка новых анодных материалов, способных заменить традиционный графит в литий-ионных аккумуляторах.
1: Тема дня.
0: Согласно исследованию агентства SteamMark, проведенному по заказу Словацкой ассоциации производителей пива и солода, более половины жителей Словакии хотя бы раз в месяц выбирают безалкогольную версию пива. Особенно заметна эта тенденция среди молодежи, представителей поколения Z, которые все чаще используют безалкогольное пиво как способ пообщаться в компании, не употребляя при этом алкоголь. В опросе приняли участие 1036 человек. Пиво по-прежнему остается напитком, который объединяет словаков. Почти нет тех, кто относится к нему негативно. Целых 98% респондентов воспринимают пиво положительно или нейтрально. Причем популярность напитка держится не только на традиции, но и на том, что сегодня на рынке представлено множество его разновидностей – от классического до безалкогольного и крафтового. А вот с фактическими знаниями о пиве дела обстоят куда скромнее. Лишь 42% опрошенных смогли правильно назвать пиво ферментированным напитком, то есть отнести его к той же категории, что и кефир или комбуча, который объединяет общий принцип брожения. Почти половина словаков в целом воспринимают пиво как натуральный продукт, который делают всего лишь из 4 ингредиентов – воды, ячменя, хмеля и дрожжей. При этом почти 29% участников опроса до сих пор верят в миф, что пиво варят на основе спирта, в котором якобы растворяют солод и хмель. Есть пробелы и в понимании внешних признаков напитка. Каждый четвертый респондент считает, что более темный цвет пива автоматически означает более высокое содержание алкоголя. Хотя это не так. Похожая картина и с пивной пеной. Почти 44% опрошенных либо не могут объяснить ее функцию, либо считают ее чисто эстетическим элементом. На самом деле пена работает как защитная крышка, которая удерживает аромат и сохраняет качество напитка в бокале. Любопытно, что мнение о чисто декоративной роли пены чаще высказывали мужчины – 20,4%, чем женщины – 13,5%. Получается, что в этом конкретном вопросе женщины оказались более подкованными. Исполнительный директор Ассоциации производителей пива и солода Владимир Махалик отметил, что пивоваренная традиция в Словакии насчитывает уже 3/4 тысячелетия. И это по праву позволяет считать словаков пивной нацией. Однако, по его словам, результаты крупнейшего на сегодняшний день опроса выявили любопытный парадокс. Пиво здесь любят почти все, но по-настоящему в нем разбираются немногие. Махалик подчеркнул, что тот факт, что почти треть людей верит в миф о производстве пива на основе спирта, это ясный сигнал. Об этом натуральном напитке нужно говорить больше. При этом он выразил удовлетворение тем, что 42% словаков уже воспринимают пиво как ферментированный продукт наравне с кефиром и комбучей. Цель ассоциации, по его словам, чтобы словаки не просто пили пиво, а по-настоящему понимали и умели ценить все, что стоит за его богатой историей и добросовестным производством. Напомним, что ассоциация объединяет как малых, так и крупных производителей пива и солода в Словакии, на долю которых приходится 96% рынка словацкого пива, 98% рынка солода и все 100% производства словацкого хмеля. Организация была основана в 1991 году.
1: Уважаемые слушатели, Международное радио Словакии продолжает свою работу. Из Бреславской студии вас приветствуют Владимир Веселов и Абдулгани Арут. Коротко о том, что ждет далее в нашей программе. Вначале мы поговорим о новом законопроекте, призванном защитить детей в онлайн-пространстве. Затем, по случаю годовщины открытия в здании Братиславской синагоги выставки, посвященной творчеству архитектора Артура Салатна, мы предложим вашему вниманию сюжет из нашего архива, посвященный этому незаурядному человеку. Друзья, мы рады, что эти полчаса вы решили провести с Международным радио Словакии. Надеемся, что вы останетесь с нами до конца передачи и желаем вам приятного прослушивания.
2: Радио Словакия International.

0: Словакия готовится установить четкие правила для детей в интернете. Министерство инвестиций, регионального развития и информатизации вынесло на межведомственное согласование законопроект об охране несовершеннолетних в цифровом пространстве. Главный посыл документа – не запрещать технологии детям, а сделать их использование безопасным и соответствующим возрасту. Что именно меняется? Законопроект вводит технически применимую возрастную границу в 15 лет для доступа к рискованным цифровым сервисам. Проверять возраст планируется через европейский кошелек цифровой идентификации EUD. Кроме того, усиливается родительский контроль, повышается ответственность платформ, а дети впервые получат законное право удалить свой цифровой след. Важно, регулирование привязано не к конкретным приложениям или соцсетям, а к рискам, которые те или иные сервисы несут для детей. Под действие закона попадают онлайн-игры с аддиктивными механиками, сервисы на основе искусственного интеллекта, а также впервые детские инфлюенсеры в цифровой экономике. Закон готовится не в тиши кабинетов. Перед его написанием прошли десятки консультаций с педиатрами, психологами, юристами, полицией, адвокатурой. И что особенно важно, с самими школьниками. Специалисты министерства выезжали в школы Братиславы, Кошиц и Прешево. Рассказывает руководитель отдела защиты несовершеннолетних в цифровом пространстве в МИРе Соня Ганзловичева.
1: Vlastne naša práca spočívala hlavne v tom, teda aby sme, ako pán minister povedal, vedeli z praxe, ako to presne vyzerá, ako to vlastne.
2: Наша работа состояла прежде всего в том, чтобы на практике понять, как это выглядит на самом деле и как это воспринимают наши дети. Поэтому мы побывали в школах в Братиславе и на востоке Словакии, в Кошице и Прешове. Это были преимущественно средние школы, первые классы, потому что закон касается детей 14, 15 и 16 лет. Они сами сказали, есть разница между ребенком, который уже учится в первом классе средней школы, и ребенком из 8 или 9 класса начальной. Раньше они использовали телефоны гораздо больше, просто не осознавали рисков и их влияние на здоровье. Теперь, когда они уже стали старшеклассниками, сами советуют однокласснику помладше. Вот это хорошо, а вот это нет. Будьте осторожны с такими платформами, как, например, TikTok. Именно это помогло нам понять, что именно нужно ввести в законопроект, чтобы он был не просто текстом на бумаге, а законом, который работает на практике, полезен всему обществу.
0: Министерство также привлекало специалистов-неврологов. Профессор Странский на примере статистики из США, Канады и Европы показал, смартфон, попавший в руки ребенка с раннего возраста, буквально меняет развитие его мозга. И эти данные легли в основу законопроекта. Голос учителей тоже был услышан, говорит директор начальной школы в Органевцах Ростислав Брузда.
3: Как педагог и директор школы, я воспринимаю этот закон так. Все мы видим, как стремительно распространяется цифровой мир и как он становится доступным детям все более младших возрастов. Поэтому я считаю важным, чтобы параллельно с расширением цифровых технологий формулировались и этические принципы, закрепленные в правовых нормах. Именно поэтому я лично рад этой инициативе и принятию данного закона.
0: Министерство подчеркивает, новый закон идет значительно дальше, чем просто запрет мобильных телефонов на уроках. Меры, которые решают лишь малую часть проблемы. Новые правила охватывают весь цифровой мир ребенка – дома, в школе, где угодно. Отдельно следует отметить такое явление, как кибербуллинг – интернет-травля, который в этот закон намеренно не включен. По мнению министерства, он требует самостоятельного законодательного регулирования. Такая структура позволит гибко реагировать на стремительное развитие технологий, не открывая каждый раз объемные законодательные акты. Законопроект об охране несовершеннолетних в цифровом пространстве сейчас проходит межведомственное согласование. Когда он вступит в силу, дети в Словакии получат не просто новые правила в интернете, а реальный законодательный инструмент защиты своих прав в цифровом мире.
4: Дорогие друзья, вы слушаете Международное радио Словакии, у микрофона Владимир Веселов.

0: Радіо Словакія Інтернешнл.
1: В одном из наших субботних калейдоскопов мы сообщали о выставке, развернутой музеем еврейской общины в Братиславской синагоге, которая посвящена жизни и творчеству выдающегося архитектора Артура Салатная-Слатинского. Салатная-Слатинский проектировал жилые и общественные здания, занимался садовой архитектурой, дизайном интерьеров и реставрацией памятников. Он был градостроителем, автором двух монографий и многочисленных статей, опубликованных в архитектурных журналах как в Словакии, так и за рубежом. Родился он 11 февраля 1891 года в местечке Слатина над Бебравом в еврейской крестьянской семье Морица и Берты Шлезингер. В 1909 году окончил реальную гимназию в Жилине. В 1914 году поступил в высшую техническую школу Будапешта, где изучал архитектуру. Там он в первый раз изменил свою фамилию на Шлезингер Салатнай, прибавив к фамилии Шлезингер место своего рождения – Салатнай, венгерское название Слатины. В годы Первой мировой войны воевал на итальянском и французском фронтах. В 1918 году продолжил учебу и в 1920 году, уже будучи дипломированным архитектором, поселился в Братиславе. Здесь была издана на немецком языке его книга «Архитектурные формы братиславских кладбищ». В 1923-24 годах по его проекту в Братиславе была построена синагога. В 1930-е годы он специализировался на курортных домах и загородных виллах. В 1945 году избежал депортации, а в конце войны скрывался от нацистов в Братиславе. В 1948-51 годах совместно со скульптором Йозефом Поспешевым Салатная-Слатинский спроектировал мемориал словацкого национального восстания на холме Янков-Вершок. В 50-х годах работал над градостроительными планами многих словацких городов. Умер Салатная-Слатинский 10 ноября 1961 года в Братиславе, где и похоронен. Я побывал на выставке, где встретился и с ее организаторами, и кураторами, господином Марошем Борским, директором музея еврейской общины, и историком-археологом Штефаном Холчиком, которые любезно согласились ответить на вопросы Международного радио Словакии. Сегодня мы предлагаем вашему вниманию первую часть нашей беседы. И мой первый вопрос о том, как возникла идея организации этой выставки. Почему сейчас и почему именно в здании синагоги?
2: Погляду нашего музея, который возник в году 2012.
3: Концепция, которой мы придерживаемся в работе музея, открывшегося в 2012 году, является стремление представлять посетителю не только нашу постоянную экспозицию, но и проводить выставки, посвященные малоизвестным местам Братиславы, связанным с историей еврейской общины нашего города. Наш музей располагается в помещениях единственной сохранившейся в Братиславе синагоги. Эта синагога построена в 1923-1924 годах прошлого века по проекту архитектора Артура Салатная-Слатинского. Этому архитектору и посвящена данная выставка. В этом и следующем годах мы будем отмечать столетие постройки синагоги. И скажите, где же еще представлять жизнь и творчество Салатная-Слатинского, если не в его главном архитектурном шедевре раннего периода?
1: Расскажите, пожалуйста, об архитектурных особенностях здания синагоги.
4: Архитектор Салатная-Слатинский был еще довольно молод, когда проектировал эту синагогу. Было ему тогда около 30. Участие в конкурсе приняли многие архитекторы. Проектов поступило несколько, но победил именно его проект. Салатная не был и коренным братиславчанином. Переехал в Братиславу только после 1919 года. И, несмотря ни на что, предложенный им проект, видимо, так понравился руководству религиозной общины, что она выбрала именно его. Вместе с тем следует заметить, что готовый объект не является реализацией первоначального проекта. Во-первых, с момента объявления результатов конкурса прошло какое-то время, пока община смогла собрать необходимую сумму и выкупить земельный участок под строительство. Во-вторых, его несколько раз просили внести изменения в проект. Это значит, что здание синагоги, которое мы видим сегодня, это результат многочисленных изменений, внесенных в первоначальный проект. И все же удалось построить уникальное здание, получившее известность известность во всей Центральной Европе.
2: А как бы мы тогда оценили в уводе?
3: Рассматривая сам объект синагоги, мы увидим, что это весьма модерное здание, построенное с использованием самых современных на момент строительства технологий. В то же самое время это здание, отвечающее всем требованиям иудейской литургии и закона, касающегося архитектурных особенностей строения. Кроме того, мы видим здесь целый ряд кубистских декоративных элементов. То есть можно сказать, что Братиславская синагога – это единственная кубистская синагога в Европе.
5: А то и напрямую, к тому же архитект Слотинский.
4: И это несмотря на то, что Салатнай Слотинский был выпускником Будапештского технического университета. То есть можно было ожидать, что он предложит совсем иное архитектурное решение. Надо сказать, что его первоначальный проект был намного более модернистский. Готовое здание не такое. Оно несет своеобразный отпечаток романтизма. В нем мы найдем целый ряд романтических элементов, что отвечало духу того времени. Заказчики, видимо, отдали предпочтение такому облику здания, а не строгой железобетонной коробке.
3: Я бы сказал, что особую уникальность зданию придают именно его кубистские декоративные элементы. В 1922-23 годах кубизм, или же рондо-кубизм, становится, так сказать, официальным стилем. В определенном смысле рондо-кубизм был призван воплощать республиканские ценности нововозникшего демократического государства. Это было навеяно влиянием Праги, где впервые в стиле рондо-кубизма было построено здание легионерского банка. Постепенно он распространился по всей территории Чехословакии. Можно предположить, что ортодоксальная еврейская религиозная община Братиславы путем использования этого модерного стиля как бы стремилась продемонстрировать свою лояльность новому государству. Взгляните на окно. Оно выполнено в типичном рондо-кубистском стиле. Когда в 2012 году мы готовились к открытию музея еврейской общины здесь, в помещениях синагоги, именно этот мотив стал его главным графическим выражением, символом нашего музея.
4: Более того, в это же самое время архитектор Салатнай Слотинский здесь, в Братиславе, спроектировал еще целый ряд объектов. Например, жилой дом, санаторий и так далее. И во всех этих зданиях присутствуют декоративные элементы, которые особенно проявились именно в декорации здания синагоги. Что же касается рондо-кубизма, интересной особенностью является то, что для окраски фасада здания синагоги Салатнай Слотинский предложил использовать специфическую краску. Красно-оранжевую краску, которая весьма типична для того периода времени. На фасадах зданий, построенных в другое время, такая краска уже не появляется.
1: О каких еще зданиях и сооружениях, построенных по проектам Салатная Слотинского в Братиславе и других городах Словакии, вы хотели бы рассказать?
4: Можно сказать, что здесь, в Братиславе, в то же время появился дом аптекаря Кемпнова. Здесь недалеко, на улице Радлинского. Он сейчас там, только находится в очень ветхом состоянии. Во вестибюле этого дома стоит очень крупная каменная скульптура, изображающая алхимика. Интересно, правда? Аптекарь заказал скульптуру алхимика. Эту скульптуру вытесал из камня братиславский скульптор Алоис Регели. И именно он создал некоторые скульптурные элементы этой синагоги. То есть я хочу сказать, что Салатнай Слотинский активно сотрудничал с людьми, которые работали здесь до него. Еще одним зданием Салатная Слотинского, о котором стоит упомянуть, был одноэтажный объект, тоже построенный по заказу еврейской религиозной общины. Это здание находилось в сегодня уже несуществующем районе Шулхов. Оно служило входом в ритуальную бойню. У этого здания был очень интересный фасад. По всей видимости, Салатнай Слотинский старался выполнить фасад здания в ориентальном стиле. Здание было не штукатуренным, но на нем была сделана очень красивая надпись на иврите. Это здание снесли во время строительства улицы, что ведет к новому мосту. По проекту Салатнай Слотинского было построено из здание санатория на Зоховой улице в Братиславе. Кубистские элементы этого здания были намного более скромными, но зато там была великолепная лестница. Ее тоже уже нет. Здание, к сожалению, снесли пару лет тому назад. Мало кто знает, что в самом центре города, на площади францисканцев, возле старой ратуши, находится здание, имеющее абсолютно современный вид. Построено оно было в 30-е годы по проекту Салатнай Слотинского. Ленского для одного богатого ювелира. В здании были и ювелирные мастерские. Это здание находится на участке, принадлежавшем монастырю францисканцев. В 80-е годы кто-то посчитал, что такое модернистское здание не годится для такого места, а поэтому появился проект изменения его фасада. Слава богу, проект не реализовали, иначе здание испортили бы окончательно. Сегодня люди даже представить себе не могут, что это здание было построено в 30-е годы прошлого века. Оно имеет настолько современный вид, как будто бы было построено совсем недавно.
3: Хотел бы добавить, что архитектурные работы Салатная-Слатинского оставили заметный след в облике Братиславы 20-30-х годов прошлого века. За периодом рондо-кубизма следует время, когда архитектор экспериментирует, работает с разными новыми формами. Например, в своих проектах он применяет чистые, нештукатуренные кирпичные фасады. Позднее по его проектам строятся представительные функционалистские здания – виллы разных богатых заказчиков. В качестве примера можно привести виллу на Бартоневой улице в Братиславе, которая, без сомнения, является шедевром современной словацкой архитектуры. Следует также подчеркнуть, что здания, построенные по проектам Салатная-Слатинского, можно увидеть не только в Братиславе. В 20-30-е годы курортные города Словакии, такие как Пьещаны, Тринчанские Теплицы и другие, переживают настоящий строительный бум. Здания Салатная-Слатинского построены в Комарно, Сенце и многих других словацких городах. Особенно следует отметить его здания санаториев и курортных объектов, которые сегодня принимают гостей крупнейших курортов нашей страны. В послевоенный период архитектор стал автором нескольких памятников. Одним из главнейших стал памятник павшим героям Словацкого народного восстания, построенный по проекту архитектора в его родном краю, на холме Янков-Вршок. Этот памятник стал воплощением мечты Салатная-Слатинского построить нечто значительное на своей малой родине. Нечто, что напоминает о нем до наших дней.

Дорогие друзья, наша программа подошла к концу. Для вас ее подготовили звукорежиссер Абдулгани Арут и автор и ведущий Владимир Веселов. Мы прощаемся с вами и желаем вам всего самого доброго. Будьте здоровы. Счастливо.

0: Радио «Словакия Интернешнл». Словакия сегодня.
1: Нашу программу мы начинаем с информационного выпуска. В студии Татьяна Житникова. Здравствуйте.
0: Новости.
1: Премьер-министр Словакии Роберт Фицо вновь заявил, что итоговое решение предстоящего саммита НАТО в Анкаре не обяжет Словакию участвовать в финансировании военной поддержки Украины. Это зафиксировано и в письмах, которыми словацкий премьер обменялся с генсеком НАТО Марком Рютте, который заверил, что декларация саммита никоим образом не предопределит суверенное решение отдельных союзников в отношении помощи Киеву. В воскресенье 5 июля Словакия отметила 1163-ю годовщину прихода Кирилла и Мефодия на территорию Великой Моравии. Премьер-министр Роберт Фицо, выступавший на торжествах в замке Дивин в Братиславе, избрал ключевым словом в своей речи «диалог», подчеркнув, что именно дипломатия и умение договариваться были условием успеха миссии просветителей. Он также анонсировал, что затронет тему ценностных ориентиров Словакии и готовящейся стратегии развития страны до 2040 года. Государственная избирательная комиссия Словакии подтвердила недействительность референдума, состоявшегося 4 июля. Явка составила лишь 16,1% при необходимом пороге в 50%. Из 4,37 миллиона зарегистрированных избирателей на участки пришли около 705 тысяч человек. Референдум стал 10-м в истории независимой Словакии и был инициирован внепарламентской партией «Демократы». Министерство иностранных дел Словакии планирует создать цифровой реестр словаков, проживающих за рубежом. По данным главы ведомства Юрая Бланара, около 1,8 миллиона словаков проживает в 65 странах мира. Министерство намерено и впредь поддерживать сеть воскресных школ за границей, где добровольцы обучают детей словацкому языку, а также совместно с Министерством образования обеспечить их учебниками и преподавателями. Исследователи Института геотехники Словацкой академии наук участвуют в международном проекте «Подсолнухи», направленном на разработку новых материалов для гибридных систем накопления энергии. Проект финансируется из плана восстановления и устойчивости Словакии с общим бюджетом около 12 миллионов евро и в настоящее время находится в фазе экспериментальных исследований и тестирования материалов для создания первых прототипов батарей. Одним из ключевых направлений является разработка новых анодных материалов, способных заменить традиционный графит в литий-ионных аккумуляторах.
0: Тема дня.
1: Согласно исследованию агентства SteamMark, проведенному по заказу Словацкой ассоциации производителей пива и солода, более половины жителей Словакии хотя бы раз в месяц выбирают безалкогольную версию пива. Особенно заметна эта тенденция среди молодежи, представителей поколения Z, которые все чаще используют безалкогольное пиво как способ пообщаться в компании, не употребляя при этом алкоголь. В опросе приняли участие 1036 человек. Пиво по-прежнему остается напитком, который объединяет словаков. Почти нет тех, кто относится к нему негативно. Целых

0: 98% респондентов воспринимают пиво положительно или нейтрально. Причем популярность напитка держится не только на традиции, но и на том, что сегодня на рынке представлено множество его разновидностей – от классического до безалкогольного и крафтового. А вот с фактическими знаниями о пиве дела обстоят куда скромнее. Лишь 42% опрошенных смогли правильно назвать пиво ферментированным напитком, то есть отнести его к той же категории, что и кефир или комбуча, который объединяет общий принцип брожения. Почти половина словаков в целом воспринимают пиво как натуральный продукт, который делают всего лишь из 4 ингредиентов – воды, ячменя, хмеля и дрожжей. При этом почти 29% участников опроса до сих пор верят в миф, что пиво варят на основе спирта, в котором якобы растворяют солод и хмель. Есть пробелы и в понимании внешних признаков напитка. Каждый четвертый респондент считает, что более темный цвет пива автоматически означает более высокое содержание алкоголя. Хотя это не так. Похожая картина и с пивной пеной. Почти 44% опрошенных либо не могут объяснить ее функцию, либо считают ее чисто эстетическим элементом. На самом деле пена работает как защитная крышка, которая удерживает аромат и сохраняет качество напитка в бокале. Любопытно, что мнение о чисто декоративной роли пены чаще высказывали мужчины – 20,4%, чем женщины – 13,5%. Получается, что в этом конкретном вопросе женщины оказались более подкованными. Исполнительный директор Ассоциации производителей пива и солода Владимир Махалик отметил, что пивоваренная традиция в Словакии насчитывает уже 3/4 тысячелетия. И это по праву позволяет считать словаков пивной нацией. Однако, по его словам, результаты крупнейшего на сегодняшний день опроса выявили любопытный парадокс. Пиво здесь любят почти все, но по-настоящему в нем разбираются немногие. Махалик подчеркнул, что тот факт, что почти треть людей верит в миф о производстве пива на основе спирта, это ясный сигнал. Об этом натуральном напитке нужно говорить больше. При этом он выразил удовлетворение тем, что 42% словаков уже воспринимают пиво как ферментированный продукт наравне с кефиром и комбучей. Цель ассоциации, по его словам, чтобы словаки не просто пили пиво, а по-настоящему понимали и умели ценить все, что стоит за его богатой историей и добросовестным производством. Напомним, что ассоциация объединяет как малых, так и крупных производителей пива и солода в Словакии, на долю которых приходится 96% рынка словацкого пива, 98% рынка солода и все 100% производства словацкого хмеля. Организация была основана в 1991 году.
1: Уважаемые слушатели, Международное радио Словакии продолжает свою работу. Из Бреславской студии вас приветствуют Владимир Веселов и Абдулгани Арут. Коротко о том, что ждет далее в нашей программе. Вначале мы поговорим о новом законопроекте, призванном защитить детей в онлайн-пространстве. Затем, по случаю годовщины открытия в здании Братиславской синагоги выставки, посвященной творчеству архитектора Артура Салатная, мы предложим вашему вниманию сюжет из нашего архива, посвященный этому незаурядному человеку. Друзья, мы рады, что эти полчаса вы решили провести с Международным радио Словакии. Надеемся, что вы останетесь с нами до конца передачи и желаем вам приятного прослушивания.
2: Радио Словакия International.

0: Словакия готовится установить четкие правила для детей в интернете. Министерство инвестиций, регионального развития и информатизации вынесло на межведомственное согласование законопроект об охране несовершеннолетних в цифровом пространстве. Главный посыл документа – не запрещать технологии детям, а сделать их использование безопасным и соответствующим возрасту. Что именно меняется? Законопроект вводит технически применимую возрастную границу в 15 лет для доступа к рискованным цифровым сервисам. Проверять возраст планируется через европейский кошелек цифровой идентификации EUD. Кроме того, усиливается родительский контроль, повышается ответственность платформ, а дети впервые получат законное право удалить свой цифровой след. Важно, регулирование привязано не к конкретным приложениям или соцсетям, а к рискам, которые те или иные сервисы несут для детей. Под действие закона попадают онлайн-игры с аддиктивными механиками, сервисы на основе искусственного интеллекта, а также впервые детские инфлюенсеры в цифровой экономике. Закон готовится не в тиши кабинетов. Перед его написанием прошли десятки консультаций с педиатрами, психологами, юристами, полицией, адвокатурой. И что особенно важно, с самими школьниками. Специалисты министерства выезжали в школы Братиславы, Кошиц и Прешево. Рассказывает руководитель отдела защиты несовершеннолетних в цифровом пространстве в МИРе Соня Ганзловичева.
1: Vlastne naša práca spočívala hlavne v tom, teda aby sme, ako pán minister povedal, vedeli z praxe, ako to presne vyzerá, ako to vlastne.
2: Naša работа состояла прежде всего в том, чтобы на практике понять, как это выглядит на самом деле и как это воспринимают наши дети. Поэтому мы побывали в школах в Братиславе и на востоке Словакии, в Кошице и Прешове. Это были преимущественно средние школы, первые классы, потому что закон касается детей 14, 15 и 16 лет. Они сами сказали, есть разница между ребенком, который уже учится в первом классе средней школы, и ребенком из 8 или 9 класса начальной. Раньше они использовали телефоны гораздо больше, просто не осознавали рисков и их влияния на здоровье. Теперь, когда они уже стали старшеклассниками, сами советуют однокласснику помладше. Вот это хорошо, а вот это нет. Будьте осторожны с такими платформами, как, например, TikTok. Именно это помогло нам понять, что именно нужно ввести в законопроект, чтобы он был не просто текстом на бумаге, а законом, который работает на практике, полезен всему обществу.
0: Министерство также привлекало специалистов-неврологов. Профессор Странский на примере статистики из США, Канады и Европы показал, смартфон, попавший в руки ребенка с раннего возраста, буквально меняет развитие его мозга. И эти данные легли в основу законопроекта. Голос учителей тоже был услышан, говорит директор начальной школы в Арганьевцах Ростислав Брузда.
3: Как педагог и директор школы, я воспринимаю этот закон так. Все мы видим, как стремительно распространяется цифровой мир и как он становится доступным детям все более младших возрастов. Поэтому я считаю важным, чтобы параллельно с расширением цифровых технологий формулировались и этические принципы, закрепленные в правовых нормах. Именно поэтому я лично рад этой инициативе и принятию данного закона.
0: Министерство подчеркивает, новый закон идет значительно дальше, чем просто запрет мобильных телефонов на уроках. Меры, которые решают лишь малую часть проблемы. Новые правила охватывают весь цифровой мир ребенка – дома, в школе, где угодно. Отдельно следует отметить такое явление, как кибербуллинг – интернет-травля, который в этот закон намеренно не включен. По мнению министерства, он требует самостоятельного законодательного регулирования. Такая структура позволит гибко реагировать на стремительное развитие технологий, не открывая каждый раз объемные законодательные акты. Законопроект об охране несовершеннолетних в цифровом пространстве сейчас проходит межведомственное согласование. Когда он вступит в силу, дети в Словакии получат не просто новые правила в интернете, а реальный законодательный инструмент защиты своих прав в цифровом мире.
4: Дорогие друзья, вы слушаете Международное радио Словакии, у микрофона Владимир Веселов.

0: Радіо Словакія Інтернешнл.
1: В одном из наших субботних калейдоскопов мы сообщали о выставке, развернутой музеем еврейской общины в Братиславской синагоге, которая посвящена жизни и творчеству выдающегося архитектора Артура Салатная-Слатинского. Салатная-Слатинский проектировал жилые и общественные здания, занимался садовой архитектурой, дизайном интерьеров и реставрацией памятников. Он был градостроителем, автором двух монографий и многочисленных статей, опубликованных в архитектурных журналах как в Словакии, так и за рубежом. Родился он 11 февраля 1891 года в местечке Слатина над Бебравом в еврейской крестьянской семье Морица и Берты Шлезингер. В 1909 году окончил реальную гимназию в Жилине. В 1914 году поступил в высшую техническую школу Будапешта, где изучал архитектуру. Там он в первый раз изменил свою фамилию на Шлезингер Салатнай, прибавив к фамилии Шлезингер место своего рождения – Салатнай, венгерское название Слатины. В годы Первой мировой войны воевал на итальянском и французском фронтах. В 1918 году продолжил учебу и в 1920 году, уже будучи дипломированным архитектором, поселился в Братиславе. Здесь была издана на немецком языке его книга «Архитектурные формы братиславских кладбищ». В 1923-24 годах по его проекту в Братиславе была построена синагога. В 1930-е годы он специализировался на курортных домах и загородных виллах. В 1945 году избежал депортации, а в конце войны скрывался от нацистов в Братиславе. В 1948-51 годах совместно со скульптором Йозефом Поспешевым Салатная-Слатинский спроектировал мемориал словацкого национального восстания на холме Янков-Вершок. В 50-х годах работал над градостроительными планами многих словацких городов. Умер Салатная-Слатинский 10 ноября 1961 года в Братиславе, где и похоронен. Я побывал на выставке, где встретился и с ее организаторами, и кураторами, господином Марошем Борским, директором музея еврейской общины, и историком, археологом Штефаном Холчиком, которые любезно согласились ответить на вопросы Международного радио Словакии. Сегодня мы предлагаем вашему вниманию первую часть нашей беседы. Мой первый вопрос о том, как возникла идея организации этой выставки. Почему сейчас и почему именно в здании синагоги?
2: Погляд нашего музея, который возник в году 2012.
3: Концепция, которой мы придерживаемся в работе музея, открывшегося в 2012 году, является стремление представлять посетителю не только нашу постоянную экспозицию, но и проводить выставки, посвященные малоизвестным местам Братиславы, связанным с историей еврейской общины нашего города. Наш музей располагается в помещениях единственной сохранившейся в Братиславе синагоги. Эта синагога построена в 1923-1924 годах прошлого века по проекту архитектора Артура Салатная-Слатинского. Этому архитектору и посвящена данная выставка. В этом и следующем годах мы будем отмечать столетие постройки синагоги. И скажите, где же еще представлять жизнь и творчество Салатная-Слатинского, если не в его главном архитектурном шедевре раннего периода?
1: Расскажите, пожалуйста, об архитектурных особенностях здания синагоги.
4: Архитектор Салатная-Слатинский был еще довольно молод, когда проектировал эту синагогу. Было ему тогда около 30. Участие в конкурсе приняли многие архитекторы. Проектов поступило несколько, но победил именно его проект. Салатная не был и коренным братиславчанином. Переехал в Братиславу только после 1919 года. И, несмотря ни на что, предложенный им проект, видимо, так понравился руководству религиозной общины, что она выбрала именно его. Вместе с тем следует заметить, что готовый объект не является реализацией первоначального проекта. Во-первых, с момента объявления результатов конкурса прошло какое-то время, пока община смогла собрать необходимую сумму и выкупить земельный участок под строительство. Во-вторых, его несколько раз просили внести изменения в проект. Это значит, что здание синагоги, которое мы видим сегодня, это результат многочисленных изменений, внесенных в первоначальный проект. И все же удалось построить уникальное здание, получившее известность во всей Центральной Европе.
3: Рассматривая сам объект синагоги, мы увидим, что это весьма модерное здание, построенное с использованием самых современных на момент строительства технологий. В то же самое время это здание, отвечающее всем требованиям иудейской литургии и закона, касающегося архитектурных особенностей строения. Кроме того, мы видим здесь целый ряд кубистских декоративных элементов. То есть можно сказать, что Братиславская синагога – это единственная кубистская синагога в Европе.
4: И это несмотря на то, что Салатнай Слатинский был выпускником Будапештского технического университета. То есть можно было ожидать, что он предложит совсем иное архитектурное решение. Надо сказать, что его первоначальный проект был намного более модернистский. Готовое здание не такое. Оно несет своеобразный отпечаток романтизма. В нем мы найдем целый ряд романтических элементов, что отвечало духу того времени. Заказчики, видимо, отдали предпочтение такому облику здания, а не строгой железобетонной коробке.
3: Я бы сказал, что особую уникальность зданию придают именно его кубистские декоративные элементы. В 1922-23 годах кубизм, или же рондо-кубизм, становится, так сказать, официальным стилем. В определенном смысле рондо-кубизм был призван воплощать республиканские ценности нововозникшего демократического государства. Это было навеяно влиянием Праги, где впервые в стиле рондо-кубизма было построено здание легионерского банка. Постепенно он распространился по всей территории Чехословакии. Можно предположить, что ортодоксальная еврейская религиозная община Братиславы путем использования этого модерного стиля как бы стремилась продемонстрировать свою лояльность новому государству. Взгляните на окно. Оно выполнено в типичном рондо-кубистском стиле. Когда в 2012 году мы готовились к открытию музея еврейской общины здесь, в помещениях синагоги, именно этот мотив стал его главным графическим выражением, символом нашего музея.
4: Более того, в это же самое время архитектор Салатнай Слатинский здесь, в Братиславе, спроектировал еще целый ряд объектов. Например, жилой дом, санаторий и так далее. И во всех этих зданиях присутствуют декоративные элементы, которые особенно проявились именно в декорации здания синагоги. Что же касается рондо-кубизма, интересной особенностью является то, что для окраски фасада здания синагоги Салатнай Слатинский предложил использовать специфическую красно-оранжевую краску, которая весьма типична для того периода времени. На фасадах зданий, построенных в другое время, такая краска уже не появляется.
1: О каких еще зданиях и сооружениях, построенных по проектам Салатнай Слатинского в Братиславе и других городах Словакии, вы хотели бы рассказать?
4: Можно сказать, что здесь, в Братиславе, в то же время появился дом аптекаря Кемпнова. Здесь недалеко, на улице Радлинского. Он сейчас там, только находится в очень ветхом состоянии. Во вестибюле этого дома стоит очень крупная каменная скульптура, изображающая алхимика. Интересно, правда? Аптекарь заказал скульптуру алхимика. Эту скульптуру вытесал из камня братиславский скульптор Алоис Регеле. И именно он создал некоторые скульптурные элементы этой синагоги. То есть я хочу сказать, что Салатнай Слатинский активно сотрудничал с людьми, которые работали здесь до него. Еще одним зданием Салатнай Слатинского, о котором стоит упомянуть, был одноэтажный объект, тоже построенный по заказу еврейской религиозной общины. Это здание находилось в сегодня уже несуществующем районе Шулхов. Оно служило входом в ритуальную бойню. У этого здания был очень интересный фасад. По всей видимости, Салатнай Слатинский старался выполнить фасад здания в ориентальном стиле. Здание было не оштукатуренным, на нем была сделана очень красивая надпись на иврите. Это здание снесли во время строительства улицы, что ведет к новому мосту. По проекту Салатнай Слатинского было построено и здание санатория на Зоховой улице в Братиславе. Кубистские элементы этого здания были намного более скромными, но зато там была великолепная лестница. Ее тоже уже нет. Здание, к сожалению, снесли пару лет тому назад. Мало кто знает, что в самом центре города, на площади францисканцев, возле старой ратуши, находится здание, имеющее абсолютно современный вид. Построено оно было в 30-е годы по проекту Салатнай Слатинского для одного богатого ювелира. В здании были и ювелирные мастерские. Это здание находится на участке, принадлежавшем монастырю францисканцев. В 80-е годы кто-то посчитал, что такое модернистское здание не годится для такого места, а поэтому появился проект изменения его фасада. Слава богу, проект не реализовали, иначе здание испортили бы окончательно. Сегодня люди даже представить себе не могут, что это здание было построено в 30-е годы прошлого века. Оно имеет настолько современный вид, как будто бы было построено совсем недавно.
3: Хотел бы добавить, что архитектурные работы Салатная-Слатинского оставили заметный след в облике Братиславы 20-30-х годов прошлого века. За периодом рондо-кубизма следует время, когда архитектор экспериментирует, работает с разными новыми формами. Например, в своих проектах он применяет чистые, нештукатуренные кирпичные фасады. Позднее по его проектам строятся представительные функционалистские здания – виллы разных богатых заказчиков. В качестве примера можно привести виллу на Бартоневой улице в Братиславе, которая, без сомнения, является шедевром современной словацкой архитектуры. Следует также подчеркнуть, что здания, построенные по проектам Салатная-Слатинского, можно увидеть не только в Братиславе. В 20-30-е годы курортные города Словакии, такие как Пьещаны, Тринчанские Теплицы и другие, переживают настоящий строительный бум. Здания Салатная-Слатинского построены в Комарно, Сенце и многих других словацких городах. Особенно следует отметить его здания санаториев и курортных объектов, которые сегодня принимают гостей крупнейших курортов нашей страны. В послевоенный период архитектор стал автором нескольких памятников. Одним из главнейших стал памятник павшим героям Словацкого народного восстания, построенный по проекту архитектора в его родном краю, на холме Янков-Вершок. Этот памятник стал воплощением мечты Салатная-Слатинского построить нечто значительное на своей малой родине. Нечто, что напоминает о нем до наших дней.

Дорогие друзья, наша программа подошла к концу. Для вас ее подготовили звукорежиссер Абдулгани Арут и автор и ведущий Владимир Веселов. Мы прощаемся с вами и желаем вам всего самого доброго. Будьте здоровы. Счастливо.

0: Радио «Словакия Интернешнл». Словакия сегодня.
1: Нашу программу мы начинаем с информационного выпуска.

0: и предопределит суверенное решение отдельных союзников в отношении помощи Киеву. В воскресенье 5 июля Словакия отметила 1163-ю годовщину прихода Кирилла и Мефодия на территорию Великой Моравии. Премьер-министр Роберт Фицо, выступавший на торжествах в замке Дивин в Братиславе, избрал ключевым словом в своей речи «диалог», подчеркнув, что именно дипломатия и умение договариваться были условием успеха миссии просветителей. Он также анонсировал, что затронет тему ценностных ориентиров Словакии и готовящейся стратегии развития страны до 2040 года. Государственная избирательная комиссия Словакии подтвердила недействительность референдума, состоявшегося 4 июля. Явка составила лишь 16,1% при необходимом пороге в 50%. Из 4,37 миллиона зарегистрированных избирателей на участки пришли около 705 тысяч человек. Референдум стал 10-м в истории независимой Словакии и был инициирован внепарламентской партией «Демократы». Министерство иностранных дел Словакии планирует создать цифровой реестр словаков, проживающих за рубежом. По данным главы ведомства Юрая Бланара, около 1,8 миллиона словаков проживает в 65 странах мира. Министерство намерено и впредь поддерживать сеть воскресных школ за границей, где добровольцы обучают детей словацкому языку, а также совместно с Министерством образования обеспечить их учебниками и преподавателями. Исследователи Института геотехники Словацкой академии наук участвуют в международном проекте «Подсолнухи», направленном на разработку новых материалов для гибридных систем накопления энергии. Проект финансируется из плана восстановления и устойчивости Словакии с общим бюджетом около 12 миллионов евро и в настоящее время находится в фазе экспериментальных исследований и тестирования материалов для создания первых прототипов батарей. Одним из ключевых направлений является разработка новых анодных материалов, способных заменить традиционный графит в литий-ионных аккумуляторах.
1: Тема дня.
0: Согласно исследованию агентства SteamMark, проведенному по заказу Словацкой ассоциации производителей пива и солода, более половины жителей Словакии хотя бы раз в месяц выбирают безалкогольную версию пива. Особенно заметна эта тенденция среди молодежи, представителей поколения Z, которые все чаще используют безалкогольное пиво как способ пообщаться в компании, не употребляя при этом алкоголь. В опросе приняли участие 1036 человек. Пиво по-прежнему остается напитком, который объединяет словаков. Почти нет тех, кто относится к нему негативно. Целых 98% респондентов воспринимают пиво положительно или нейтрально. Причем популярность напитка держится не только на традиции, но и на том, что сегодня на рынке представлено множество его разновидностей – от классического до безалкогольного и крафтового. А вот с фактическими знаниями о пиве дела обстоят куда скромнее. Лишь 42% опрошенных смогли правильно назвать пиво ферментированным напитком, то есть отнести его к той же категории, что и кефир или комбуча, который объединяет общий принцип брожения. Почти половина словаков в целом воспринимают пиво как натуральный продукт, который делают всего лишь из четырех ингредиентов – воды, ячменя, хмеля и дрожжей. При этом почти 29% участников опроса до сих пор верят в миф, что пиво варят на основе спирта, в котором якобы растворяют солод и хмель. Есть пробелы и в понимании внешних признаков напитка. Каждый четвертый респондент считает, что более темный цвет пива автоматически означает более высокое содержание алкоголя. Хотя это не так. Похожая картина и с пивной пеной. Почти 44% опрошенных либо не могут объяснить ее функцию, либо считают ее чисто эстетическим элементом. На самом деле пена работает как защитная крышка, которая удерживает аромат и сохраняет качество напитка в бокале. Любопытно, что мнение о чисто декоративной роли пены чаще высказывали мужчины – 20,4%, чем женщины – 13,5%. Получается, что в этом конкретном вопросе женщины оказались более подкованными. Исполнять

0: Генеральный директор Ассоциации производителей пива и солода Владимир Махалик отметил, что пивоваренная традиция в Словакии насчитывает уже 3/4 тысячелетия. И это по праву позволяет считать словаков пивной нацией. Однако, по его словам, результаты крупнейшего на сегодняшний день опроса выявили любопытный парадокс. Пиво здесь любят почти все, но по-настоящему в нем разбираются немногие. Махалик подчеркнул, что тот факт, что почти треть людей верит в миф о производстве пива на основе спирта, это ясный сигнал. Об этом натуральном напитке нужно говорить больше. При этом он выразил удовлетворение тем, что 42% словаков уже воспринимают пиво как ферментированный продукт наравне с кефиром и комбучей. Цель ассоциации, по его словам, чтобы словаки не просто пили пиво, а по-настоящему понимали и умели ценить все, что стоит за его богатой историей и добросовестным производством. Напомним, что ассоциация объединяет как малых, так и крупных производителей пива и солода в Словакии, на долю которых приходится 96% рынка словацкого пива, 98% рынка солода и все 100% производства словацкого хмеля. Организация была основана в 1991 году.
1: Уважаемые слушатели, Международное радио Словакии продолжает свою работу. Из Бреславской студии вас приветствуют Владимир Веселов и Абдулгани Арут. Коротко о том, что вас ждет далее в нашей программе. Вначале мы поговорим о новом законопроекте, призванном защитить детей в онлайн-пространстве. Затем, по случаю годовщины открытия в здании Братиславской синагоги выставки, посвященной творчеству архитектора Артура Салатная, мы предложим вашему вниманию сюжет из нашего архива, посвященный этому незаурядному человеку. Друзья, мы рады, что эти полчаса вы решили провести с Международным радио Словакии. Надеемся, что вы останетесь с нами до конца передачи и желаем вам приятного прослушивания.
2: Радио Словакия International.

0: Словакия готовится установить четкие правила для детей в интернете. Министерство инвестиций, регионального развития и информатизации вынесло на межведомственное согласование законопроект об охране несовершеннолетних в цифровом пространстве. Главный посыл документа – не запрещать технологии детям, а сделать их использование безопасным и соответствующим возрасту. Что именно меняется? Законопроект вводит технически применимую возрастную границу в 15 лет для доступа к рискованным цифровым сервисам. Проверять возраст планируется через европейский кошелек цифровой идентификации EUD. Кроме того, усиливается родительский контроль, повышается ответственность платформ, а дети впервые получат законное право удалить свой цифровой след. Важно, регулирование привязано не к конкретным приложениям или соцсетям, а к рискам, которые те или иные сервисы несут для детей. Под действие закона попадают онлайн-игры с аддиктивными механиками, сервисы на основе искусственного интеллекта, а также впервые детские инфлюенсеры в цифровой экономике. Закон готовится не в тиши кабинетов. Перед его написанием прошли десятки консультаций с педиатрами, психологами, юристами, полицией, адвокатурой. И что особенно важно, с самими школьниками. Специалисты министерства выезжали в школы Братиславы, Кошиц и Прешево. Рассказывает руководитель отдела защиты несовершеннолетних в цифровом пространстве МИЛИ Соня Ганзловичева.
1: Vlastne naša práca spočívala hlavne v tom, teda aby sme, ako pán minister povedal, vedeli z praxe, ako to presne vyzerá, ako to vlastne.
2: Наша работа состояла прежде всего в том, чтобы на практике понять, как это выглядит на самом деле и как это воспринимают наши дети. Поэтому мы побывали в школах в Братиславе и на востоке Словакии, в Кошице и Прешове. Это были преимущественно средние школы, первые классы, потому что закон касается детей 14, 15 и 16 лет. Они сами сказали, есть разница между ребенком, который уже учится в первом классе средней школы, и ребенком из 8 или 9 класса начальной. Раньше они использовали телефоны гораздо больше, просто не осознавали рисков и их влияния на здоровье. Теперь, когда они уже стали старшеклассниками, сами советуют однокласснику помладше. Вот это хорошо, а вот это нет. Будьте осторожны с такими платформами, как, например, TikTok. Именно это помогло нам понять, что именно нужно ввести в законопроект, чтобы он был не просто текстом на бумаге, а законом, который работает на практике, полезен всему обществу.
0: Министерство также привлекало специалистов-неврологов. Профессор Странский на примере статистики из США, Канады и Европы показал, смартфон, попавший в руки ребенка с раннего возраста, буквально меняет развитие его мозга. И эти данные легли в основу законопроекта. Голос учителей тоже был услышан, говорит директор начальной школы в Арганьевцах Ростислав Брузда.
3: Как педагог и директор школы, я воспринимаю этот закон так. Все мы видим, как стремительно распространяется цифровой мир и как он становится доступным детям все более младших возрастов. Поэтому я считаю важным, чтобы параллельно с расширением цифровых технологий формулировались и этические принципы, закрепленные в правовых нормах. Именно поэтому я лично рад этой инициативе и принятию данного закона.
0: Министерство подчеркивает, новый закон идет значительно дальше, чем просто запрет мобильных телефонов на уроках. Меры, которые решают лишь малую часть проблемы. Новые правила охватывают весь цифровой мир ребенка – дома, в школе, где угодно. Отдельно следует отметить такое явление, как кибербуллинг, интернет-травля, который в этот закон намеренно не включен. По мнению министерства, он требует самостоятельного законодательного регулирования. Такая структура позволит гибко реагировать на стремительное развитие технологий, не открывая каждый раз объемные законодательные акты. Законопроект об охране несовершеннолетних в цифровом пространстве сейчас проходит межведомственное согласование. Когда он вступит в силу, дети в Словакии получат не просто новые правила в интернете, а реальный законодательный инструмент защиты своих прав в цифровом мире.
3: Дорогие друзья, вы слушаете Международное радио Словакии, у микрофона Владимир Веселов.

0: Радіо Словакія Інтернешнл.
1: В одном из наших субботних калейдоскопов мы сообщали о выставке, развернутой музеем еврейской общины в Братиславской синагоге, которая посвящена жизни и творчеству выдающегося архитектора Артура Салатная-Слатинского. Салатная-Слатинский проектировал жилые и общественные здания, занимался садовой архитектурой, дизайном интерьеров и реставрацией памятников. Был градостроителем, автором двух монографий и многочисленных статей, опубликованных в архитектурных журналах как в Словакии, так и за рубежом. Родился он 11 февраля 1891 года в местечке Слатина над Бебравом в еврейской крестьянской семье Морица и Берты Шлезингер. В 1909 году окончил реальную гимназию в Жилине. В 1914 году поступил в высшую техническую школу Будапешта, где изучал архитектуру. Там он в первый раз изменил свою фамилию на Шлезингер-Салатнай, прибавив к фамилии Шлезингер место своего рождения – Салатнай, венгерское название Слатины. В годы Первой мировой войны воевал на итальянском и французском фронтах. В 1918 году продолжил учебу и в 1920 году, уже будучи дипломированным архитектором, поселился в Братиславе. Здесь была издана на немецком языке его книга «Архитектурные формы братиславских кладбищ». В 1923-24 годах по его проекту в Братиславе была построена синагога. В 1930-е годы он специализировался на курортных домах и загородных виллах. В 1945 году избежал депортации, а в конце войны скрывался от нацистов в Братиславе. В 1948-51 годах совместно со скульптором Йозефом Поспишевым Салатная-Слатинский спроектировал мемориал словацкого национального восстания на холме Янков-Вершок. В 50-х годах работал над градостроительными планами многих словацких городов. Умер Салатная-Слатинский 10 ноября 1961 года в Братиславе, где и похоронен. Я побывал на выставке, где встретился и с ее организаторами, и кураторами, господином Марошем Борским, директором музея еврейской общины, и историком, археологом Штефаном Холчиком, которые любезно согласились ответить на вопросы Международного радио Словакии. Сегодня мы предлагаем вашему вниманию первую часть нашей беседы. Мой первый вопрос о том, как возникла идея организации этой выставки. Почему сейчас и почему именно в здании синагоги?
2: Погляду нашего музея, который возникло в году 2012.
3: Концепция, которой мы придерживаемся в работе музея, открывшегося в 2012 году, является стремление представлять посетителю не только нашу постоянную экспозицию, но и проводить выставки, посвященные малоизвестным местам Братиславы, связанным с историей еврейской общины нашего города. Наш музей располагается в помещениях единственной сохранившейся в Братиславе синагоги. Это синагога построена в 1923-1924 годах прошлого века по проекту архитектора Артура Салатная-Слатинского. Этому архитектору и посвящена данная выставка. В этом и следующем годах мы будем отмечать столетие постройки синагоги. И скажите, где же еще представлять жизнь и творчество Салатная-Слатинского, если не в его главном архитектурном шедевре раннего периода?
1: Расскажите, пожалуйста, об архитектурных особенностях здания синагоги.
4: Архитектор Салатная-Слатинский был еще довольно молод, когда проектировал эту синагогу. Было ему тогда около 30. Участие в конкурсе приняли многие архитекторы. Проектов поступило несколько, но победил именно его проект. Салатная не был и коренным братиславчанином. Переехал в Братиславу только после 1919 года. И, несмотря ни на что, предложенный им проект, видимо, так понравился руководству религиозной общины, что она выбрала именно его. Вместе с тем следует заметить, что готовый объект не является реализацией первоначального проекта. Во-первых, с момента объявления результатов конкурса прошло какое-то время, пока община смогла собрать необходимую сумму и выкупить земельный участок под строительство. Во-вторых, его несколько раз просили внести изменения в проект. Это значит, что здание синагоги, которое мы видим сегодня, это результат многочисленных изменений, внесенных в первоначальный печальный проект. И все же удалось построить уникальное здание, получившее известность во всей Центральной Европе.
2: А как бы мы тогда оценили в уводе?
3: Рассматривая сам объект синагоги, мы увидим, что это весьма модерное здание, построенное с использованием самых современных на момент строительства технологий. В то же самое время это здание, отвечающее всем требованиям иудейской литургии и закона, касающегося архитектурных особенностей строения. Кроме того, мы видим здесь целый ряд кубистских декоративных элементов. То есть можно сказать, что Братиславская синагога – это единственная кубистская синагога в Европе.
4: И это несмотря на то, что Салатнай Слатинский был выпускником Будапештского технического университета. То есть можно было ожидать, что он предложит совсем иное архитектурное решение. Надо сказать, что его первоначальный проект был намного более модернистский. Готовое здание не такое. Оно несет своеобразный отпечаток романтизма. В нем мы найдем целый ряд романтических элементов, что отвечало духу того времени. Заказчики, видимо, отдали предпочтение такому облику здания, а не строгой железобетонной коробке.
3: Я бы сказал, что особую уникальность зданию придают именно его кубистские декоративные элементы. В 1922-23 годах кубизм или же рондо-кубизм становится, так сказать, официальным стилем. В определенном смысле рондо-кубизм был призван воплощать республиканские ценности нововозникшего демократического государства. Это было навеяно влиянием Праги, где впервые в стиле рондо-кубизма было построено здание легионерского банка. Постепенно он распространился по всей территории Чехословакии. Можно предположить, что ортодоксальная еврейская религиозная община Братиславы путем использования этого модерного стиля как бы стремилась продемонстрировать свою лояльность новому государству. Взгляните на окно. Оно выполнено в типичном рондо-кубистском стиле. Когда в 2012 году мы готовились к открытию музея еврейской общины здесь, в помещениях синагоги, именно этот мотив стал его главным графическим выражением, символом нашего музея.
4: Более того, в это же самое время архитектор Салатнай Слатинский здесь, в Братиславе, спроектировал еще целый ряд объектов, например, жилой дом, санаторий и так далее. И во всех этих зданиях присутствуют декоративные элементы, которые особенно проявились именно в декорации здания синагоги. Что же касается рондо-кубизма, интересной особенностью является то, что для окраски фасада здания синагоги Салатнай Слатинский предложил использовать специфическую красно-оранжевую краску, которая весьма типична для того периода времени. На фасадах зданий, построенных в другое время, такая краска уже не появляется.
1: О каких еще зданиях и сооружениях, построенных по проектам Салатная Слатинского в Братиславе и других городах Словакии, вы хотели бы рассказать?
4: Можно сказать, что здесь, в Братиславе, в то же время появился дом аптекаря Кемпнова. Здесь недалеко, на улице Радлинского. Он и сейчас там, только находится в очень ветхом состоянии. Во вестибюле этого дома стоит очень крупная каменная скульптура, изображающая алхимика. Интересно, правда? Аптекарь заказал скульптуру алхимика. Эту скульптуру вытесал из камня братиславский скульптор Алоис Регеле. И именно он создал некоторые скульптурные элементы этой синагоги. То есть я хочу сказать, что Салатнай Слатинский активно сотрудничал с людьми, которые работали здесь до него. Еще одним зданием Салатнай Слатинского, о котором стоит упомянуть, был одноэтажный объект, тоже построенный по заказу еврейской религиозной общины. Это здание находилось в сегодня уже несуществующем районе Шулхов. Оно служило входом в ритуальную бойню. У этого здания был очень интересный фасад. По всей видимости, Салатнай Слатинский старался выполнить фасад здания в ориентальном стиле. Здание было не оштукатуренным, на нем была сделана очень красивая надпись на иврите. Это здание снесли во время строительства улицы, что ведет к новому мосту. По проекту Салатнай Слатинского было построено из здание санатория на Зоховой улице в Братиславе. Кубистские элементы этого здания были намного более скромными, но зато там была великолепная лестница. Ее тоже уже нет. Здание, к сожалению, снесли пару лет тому назад. Мало кто знает, что в самом центре города, на площади францисканцев, возле старой ратуши, находится здание, имеющее абсолютно современный вид. Построено оно было в 30-е годы по проекту Салатнай Слатинского. Пушкова для одного богатого ювелира. В здании были и ювелирные мастерские. Это здание находится на участке, принадлежавшем монастырю францисканцев. В 80-е годы кто-то посчитал, что такое модернистское здание не годится для такого места, а поэтому появился проект изменения его фасада. Слава богу, проект не реализовали, иначе здание испортили бы окончательно. Сегодня люди даже представить себе не могут, что это здание было построено в 30-е годы прошлого века. Оно имеет настолько современный вид, как будто бы было построено совсем недавно.
3: Хотел бы добавить, что архитектурные работы Салатнай-Слатинского оставили заметный след в облике Братиславы 20-30-х годов прошлого века. За периодом рондо-кубизма следует время, когда архитектор экспериментирует, работает с разными новыми формами. Например, в своих проектах он применяет чистые, неоштукатуренные кирпичные фасады. Позднее по его проектам строятся представительные функционалистские здания – виллы разных богатых заказчиков. В качестве примера можно привести виллу на Бартоневой улице в Братиславе, которая, без сомнения, является шедевром современной словацкой архитектуры. Следует также подчеркнуть, что здания, построенные по проектам Салатнай-Слатинского, можно увидеть не только в Братиславе. В 20-30-е годы курортные города Словакии, такие как Пьещаны, Тринчанские Теплицы и другие, переживают настоящий строительный бум. Здания Салатнай-Слатинского построены в Комарно, Сенце и многих других словацких городах. Особенно следует отметить его здания санаториев и курортных объектов, которые сегодня принимают гостей крупнейших курортов нашей страны. В послевоенный период архитектор стал автором нескольких памятников. Одним из главнейших стал памятник павшим героям Словацкого народного восстания, построенный по проекту архитектора в его родном краю, на холме Янков-Вршок. Этот памятник стал воплощением мечты Салатнай-Слатинского построить нечто значительное на своей малой родине. Нечто, что напоминает о нем до наших дней.

Дорогие друзья, наша программа подошла к концу. Для вас ее подготовили звукорежиссер Абдулгани Арут и автор и ведущий Владимир Веселов. Мы прощаемся с вами и желаем вам всего самого доброго. Будьте здоровы. Счастливо.

0: Радио «Словакия Интернешнл». Словакия сегодня.
1: Здравствуйте, у микрофона Владимир Веселов. Нашу программу мы начинаем с информационного выпуска.
0: Новости.
1: Словакия поддержит выводы из саммита НАТО, который начался сегодня в Анкаре. Накануне президент Словацкой Республики Петер Пеллегрини согласовал этот вопрос на рабочем завтраке с премьер-министром Робертом Фицо и министром иностранных и европейских дел Юраем Бланаром. Пеллегрини сообщил, что все три политика согласились с решением поддержать итоговый документ саммита НАТО в Анкаре. Он подчеркнул, что любые финансовые обязательства, связанные с военной помощью Украине, остаются индивидуальным решением отдельных государств-членов Альянса. Словакия остается верна своей позиции, она не будет участвовать в дальнейших финансовых взносах или займах, предназначенных для военной помощи Украине, сказал Пеллегрини. Петера Пеллегрини на саммите НАТО сопровождают глава МИД Юрай Бланар и министр обороны Роберт Калиняк. На полях саммита президент проведет серию переговоров с лидерами стран НАТО, обсудит ситуацию в области безопасности в регионе, экономическое сотрудничество, а также дальнейшее развитие двусторонних отношений. Особо важной станет встреча с президентом Турции Реджепом Тайпом

0: телефону актуальные вопросы безопасности в свете проходящего саммита НАТО в Анкаре с главой МИД Болгарии Велиславой Петровой-Чамовой. Словакия поддержит выводы саммита и продолжит выполнять свои обязательства, вытекающие из членства в Альянсе. Дипломаты также обсудили дальнейшее развитие инвестиционных отношений и недавнее вступление Болгарии в еврозону. Бланар выразил поддержку стремлению Болгарии стать членом Организации экономического сотрудничества и развития. Польша ожидает, что словацкое председательство в Вышеградской группе будет придерживаться прагматичного подхода и сотрудничества. Об этом заявил МИД Польши. С точки зрения Варшавы, ключевыми областями сотрудничества в рамках В4 являются поддержка Украины, развитие региональных энергетических и инфраструктурных проектов, а также координация позиций государств-членов в Европейском Союзе. К ним относятся, в частности, вопросы миграционной политики, переговоры по многолетней финансовой программе ЕС на 2028-34 годы, конкурентоспособность, общая сельскохозяйственная и промышленная политика, а также реформа европейского зеленого курса. Госсекретарь Министерства иностранных европейских дел Словацкой Республики Марек Эшток совершит рабочую поездку в Израиль с 7 по 9 июля текущего года. В Иерусалиме Марек Эшток встретится с министром иностранных дел Израиля Гидеоном Сааром. Партнеры обсудят возможности укрепления двусторонних отношений, ситуацию в области безопасности на Ближнем Востоке, региональные конфликты и текущие события в международных отношениях. В программы также войдут переговоры с советником премьер-министра Израиля по национальной безопасности Шмуэлем Бен Эзрой и замгендиректора по Европе Министерства иностранных дел Израиля Симоной Гальпериной.
1: Тема дня.
0: Высокая концентрация молодежи в Братиславе и ее окрестностях заметно ощущается в повседневной жизни столицы. Переезд молодых людей на запад страны из отдаленных словацких регионов давно не является чем-то исключительным. Проблема в том, что регионы теряют поколение молодых, которое должно развивать регион. В то время как Братиславский край стремительно растет, многие провинциальные города сталкиваются с оттоком трудоспособного населения, закрытием школ или отсутствием рабочих вакансий. Словакия теряет население неравномерно, и последствия этого будут определять развитие страны на десятилетия вперед. Столица и окружающие ее города привлекают молодежь со всей Словакии, предлагая лучшие возможности. Братислава и ее окрестности разрастаются за счет работоспособных людей из других регионов. Отдаленные районы теряют жителей, которые должны работать, воспитывать детей и платить налоги в своих городах. Молодые словаки уезжают не только ради учебы или лучших возможностей трудоустройства, но главным образом ради более высокой зарплаты. Словакия теряет население из-за переезда молодых за границу или на запад страны. И что еще хуже, этот процесс проходит неравномерно. По данным агентства ИНЕС, за последние 9 лет в Братиславском регионе ежегодно прибывало 16 переселенцев на 1000 жителей. Статистическое управление сообщило, что в регионе проживает около 740 тысяч человек, то есть за менее чем десятилетие прирост населения составил приблизительно 106 тысяч человек. Речь шла не о рождении детей, а исключительно о миграции из других регионов. Наиболее выраженным это явление было среди людей в возрасте от 15 до 39 лет. В долгосрочной перспективе Братиславский регион еще больше будет привлекать молодежь, в то время как центральная и восточная Словакия будет ее терять. По словам демографа Бранислава Шпроха, все страны Центральной и Восточной Европы переживают тенденцию внутренней миграции. Отъезд в основном определяется экономическими факторами, семейными обстоятельствами, такими как брак или предложение о работе. Миграция молодых людей начинается уже в студенческом возрасте, когда они переезжают в Братиславу для обучения в колледжах и университетах. Эта тенденция подкрепляется большими региональными различиями в доходах граждан и доступности образования. Районы южной части Центральной и Восточной Словакии, а также приграничные регионы на севере и северо-востоке наиболее подвержены оттоку молодежи. Наибольшее число внутренних мигрантов наблюдается из региона Банска-Быстрица в Средней Словакии с населением около 611 тысяч человек. Ежегодный отток населения составляет 7 человек на 1000 жителей, что за последние 9 лет превысило 39 тысяч человек. Вторым по числу оттока стал регион Тренчин, из которого ежегодно уезжало более 4 человек на 1000 жителей, что в общей сложности составляет около 22 тысяч человек. Кроме потери будущей рабочей силы в этих регионах наблюдается увеличение среднего возраста населения. В деревнях и в небольших городах остаются в основном пожилые люди и те, кто не может или не хочет работать. Они

0: и вносят меньший вклад в налоговую систему, чем работающие, и не могут стимулировать экономику региона. Это увеличивает нагрузку на немногочисленных трудоспособных жителей и усугубляет проблемы на местном рынке.
1: В эфире «Словакия сегодня». Мы продолжаем. С вами Татьяна Житникова. С 1 июля Словакия заняла пост председателя Вышеградской четверки. Мы расскажем, почему это международное объединение четырех европейских постсоциалистических стран получило такое название. И какое значение имеет сейчас Вышеградская четверка? В международной политике понятие «Вышеградская четверка» стало синонимом успешного сотрудничества четырех центральноевропейских стран – Словакии, Чехии, Польши и Венгрии. Как жители стран В-четверки относятся к этому международному объединению? Мы услышим результаты опроса, который провел Институт общественного мнения в Братиславе. Оставайтесь с нами, друзья, и вы узнаете много интересного.
2: Радио «Словакия Интернешнл».
1: Словацкая республика с 1 июля этого года приняла председательство Вышеградской четверки. Оно продлится до 30 июня 2027 года. По словам премьер-министра Роберта Фицо, приоритетами Словакии станут укрепление конкурентоспособности Евросоюза, выработка общих позиций по новому бюджету ЕС, политике расширения Евросоюза, практическому отраслевому сотрудничеству, а также взаимодействию с населением. По словам Роберта Фицо, Словакия будет способствовать снижению цен на электроэнергию в ЕС, укреплять внешние границы Шенгенской зоны, будет способствовать развитию сотрудничества в здравоохранении и транспорте. Роберт Фицо заявил, что Словакия продолжит поддерживать Вышеградский фонд. В течение председательства Словакии планируется приглашать на саммит Вышеградской четверки и другие страны, то есть создать формат В4+. На первую встречу планируется пригласить представителей Ирландии, который в настоящее время является председателем Совета ЕС. Правительство Словакии будет стремиться в первую очередь укреплять отношения внутри Вышеградской четверки, которая пережила за свою 35-летнюю историю разные периоды. И сейчас мы об этом расскажем. В феврале этого года исполнилось 35 лет с момента образования политического объединения Вышеградской группы. Сейчас это объединение известно не только в Европе, но и в мире под названием «Вышеградская четверка». Главной целью объединения была совместная и координированная подготовка к интеграции в трансатлантические структуры, а главное – в Европейский Союз. Будучи членами Вышеградской группы, страны успешно интегрировались в ЕС и НАТО, совместно продвигали свои региональные интересы в Брюсселе и на международной арене. Была проделана большая работа в области сотрудничества во всех сферах общества и особенно в области межграничного взаимодействия. Вот уже в течение 35 лет мы тесно сотрудничаем в различных областях, и постепенно из регионального объединения Вышеградская четверка стала серьезным европейским игроком, с мнением которой считаются в Брюсселе. А все начиналось с Вышеградского договора между президентами Чехословакии, Польши и Венгрии Йозефом Анталом, Вацлавом Гавлом и Лехом Валенсой. Договор был подписан в венгерском городе Вышеград. Это было место выбрано не случайно. В историю Вышеград вошел в 1335 году, когда в Вышеградском замке встретились три монарха земель польских, чешских и венгерских. Тут надо сказать, что территория Словакии в то время входила в состав Венгерского королевства. Средневековые правители договорились, что будут вместе противостоять военным опасностям, поддерживать друг друга политически, вести торговлю и полностью контролировать пространство, которое мы сегодня называем Центральной Европой. Спустя 7 веков, 15 февраля 1991 года, в Вышеградском замке вновь встретились руководители трех посткоммунистических государств – Чехословакии, Венгрии и Польши, чтобы обсудить дальнейшую совместную стратегию вступления в Евросоюз и НАТО. В начале, в 1991 году, объединение трех среднеевропейских государств называлось «Вышеградская тройка». Но после разделения Чехословакии на два независимых государства, Чехию и Словакию, в 1993 году эта группа получила новое название – «Вышеградская четверка». Главной задачей Вышеградской группы в начале было преодоление нелегкого периода трансформации от тоталитарного коммунистического режима к свободному демократическому обществу. Как удалось преодолеть этот путь, какая работа была проделана за эти последние 35 лет и какие задачи стоят сейчас перед Вышеградской четверкой, на эти вопросы я попрошу ответить известного в Словакии политолога Александра Дулебу.
3: Тема большая, и я думаю, что история Вышеградской четверки очень интересная. Можно оценивать с разных мнений и так далее. Но что самое главное, и никто не сомневается в том, по крайней мере, люди, которые участвуют активно в процессе сотрудничества, что это действительно очень важно для всех четырех стран, и что эта четверка, она дает новое качество этому сотрудничеству, дает больше силы. И да, она выполнила цель, она помогла всем четырем странам попасть в Европейский Союз, в НАТО. Это была первая цель. Потом, если посмотреть на декларацию Скромиржижа, которая была очень такая важная для того, чтобы определить, что дальше, когда уже было понятно, что мы все-таки войдем в 2004 году в ЕС. Там были определены приоритеты сотрудничества. И, в принципе, можно сказать, что это сотрудничество – это успешный проект. Можно показать на нескольких примерах, когда совместная работа четверки помогла всем странам в рамках Европейского Союза. Это сотрудничество стало инструментом для работы в рамках Европейского Союза, внутри. Это очень важно. С исключением Польши, среднеевропейская страна по своим показателям, по размерам, по населению. Чехия, Словакия, Венгрия – это маленькие страны. В принципе, я понятно, что если бы они отдельно работали в рамках ЕС, они были бы намного слабее, чем если они работают вместе, они намного сильнее. Можно было бы сказать про энергетическую политику Европейского Союза, про много других, даже сельскохозяйственную политику, и можно было найти очень много позитивных примеров, которые показали, что когда мы смогли договариваться в рамках четверки, тогда мы смогли провести европейское решение для всего Европейского Союза и защищать свой национальный интерес. А это получается в четверке намного сильнее, лучше, чем мы работали поодиночку. В чем сила Вышеградской четверки? Потому что понятно, что есть разногласия, и разногласий очень много. Но сила Вышеградской четверки, в чем ее уникальность, это в том, что идет интенсивное сотрудничество на среднем уровне управленческого аппарата. Это не только встречи президентов, премьер-министров и министров внешних дел. Это регулярные встречи всех министров по всем направлениям. И не только министров, а прежде всего, что есть очень интенсивная коммуникация на уровне среднего управления, то есть директоров этих министерств. Такого нет нигде сейчас в рамках Европейского Союза, потому что есть Северный Совет стран Северной Европы. Но у них формальные структуры, встречаются министры. А вот как работает Вышеградская четверка на практике? И если что-то, скажем, Венгрия, или Чехия, или Польша, или Словакия считают, что принимается какое-то новое законодательство в Европейском Союзе на уровне Совета ЕС, да, и, скажем, предлагает что-то кто-то поменять, другая страна, то есть первые контакты на уровне директоров управлений, департаментов среднего уровня идут между В4. То есть словак звонит венгру, чеху, поляку, или это сельхозполитика, или это политика безопасности, энергетика. То есть контакт идет прежде всего сначала внутри, и мы узнаем, если у нас есть одинаковые позиции. Если есть, тогда это совместная политика в рамках ЕС. И если у нас разногласия, мы просто не работаем вместе и не делаем из этого трагедии. А сила четверки в том, что почему она могла пережить много таких кризисных периодов с точки зрения разногласий, том, что у нас нет формальных структур. Если были формальные структуры, это всегда вот эти разногласия, они бы просто приходили в противоречие с формальными структурами. А нет формальных структур, а есть очень сильное неформальное сотрудничество, это, я бы сказал, такое информационное поле, которое выделяет Вышеградскую четверку, это информационное поле сильное и на среднем уровне этого управленческого аппарата, которое выделяет с пространства Европейского Союза. В этом сила Вышеградской четверки. То есть реалии такие, что единственная формальная структура четверки – это Вышеградский фонд. Это все. А больше все остальное – это действительно на ежедневной работе среднего управленческого аппарата, который, когда уже находит консенсус, идет это на верхние позиции Министерства внешних дел, других министерств, и идет совместная работа в рамках Европейского Союза. Говорю, что многие могут по-разному смотреть на Вышеградскую четверку, но я повторяю, что вот то, что я сказал, это говорит про уникальность этого регионального клуба.
1: Это был известный в Словакии политолог Александр Дулеба.
2: Радио Словакия International.
1: Мы продолжаем. В международной политике понятие «Вышеградская четверка» стало синонимом успешного сотрудничества четырех центральноевропейских стран – Словакии, Чехии, Польши и Венгрии. «Вышеградская четверка» вошла в историю как успешное международное объединение, отстаивающее свои интересы в рамках Европейского Союза. Как сейчас жители стран Вышеградской четверки, Словакии, Чехии, Польши и Венгрии, в очень непростых геополитических условиях воспринимают данное объединение? И об этом мы сейчас и поговорим. Сегодня гость нашей студии – аналитик, социолог Ольга Дярфашова. Добрый день.
4: Дякуем за позвание. Институт проверенной отаски власне реализует...
5: Институт по общественным вопросам регулярно проводит социсследования в странах Вышеградской четверки – Словакии, Чехии, Польши и Венгрии. Тесное сотрудничество между нашими странами началось в 1991 году, почти сразу после падения недемократических режимов. В нашем новом исследовании нас заинтересовало то, как население этих четырех стран воспринимает региональное сотрудничество. Является ли само название «Вышеградская четверка» для них чем-то значимым, своеобразной маркой, которая определяет качество развития? Мы спрашивали рядовых граждан, знают ли цели и задачи Вышеградской четверки и каково будущее этой международной организации. Данный опрос проводится уже в пятый раз при поддержке Вышеградского фонда. Надо сказать, что в течение уже многих лет мы задаем те же вопросы для того, чтобы провести сравнительный анализ и узнать, как меняется общественное мнение по базовым вопросам Вышеградской группы. Но каждый раз мы задаем еще специфические вопросы, которые возникают в конкретный период политической и геополитической ситуации с учетом международных факторов. Наша последняя публикация называется «Вышеградская четверка в условиях поликризиса». Мы исходили из сложившейся в мире ситуации, которая характеризуется многими кризисами. Они оказывают влияние на жизнь в этих странах. И нас заинтересовало, как население и общественность воспринимают эти изменения.
1: Каковы результаты этих опросов? Ожидали ли вы подобные данные?
5: Такие исследования сравнительного характера имеют как свои неизменные показатели, которые вполне предсказуемы, так и что-то новое, что невозможно прогнозировать со стопроцентной уверенностью. А для нас, исследователей, всегда бывает интересно сопоставить ответы граждан из разных стран. В данном случае это касается В-четверки. В чем они отличаются, а в чем схожи? Никогда не бывает гомогенного материала. На ответы граждан влияет ситуация в их стране, различные обстоятельства, которые их окружают, актуальная политическая обстановка, а также то, что происходит в мире.
1: Пани Дярфашова, меня интересует главный вопрос. Как люди из стран Вышеградской четверки воспринимают это объединение? Насколько в их глазах оно успешно?
4: tak poviем нечто, что мы ожидали.
5: Вначале скажу, что мы ожидали от исследования. Наибольшее значение Вышеградской четверки как успешного объединения в центральноевропейском регионе придается в Словакии. Это можно объяснить многими факторами. Во-первых, В4 очень помогла Словакии в интеграционном процессе, когда в 90-е годы наша страна значительно отставала от выполнения условий для вступления в Евросоюз. Было даже такое выражение: «Путь в Европу для Словакии лежит через Вышеград». Это то, что долго пребывало в подсознании словацкой общественности и имело стабильную поддержку у большей части населения.
4: Заимовый припад представляет Мадярско.
5: Интересные данные мы получили из Венгрии. Дело в том, что долгие годы Вышеград для венгров не представлял интереса. Это происходило почти до 2014-2015 годов. То есть до тех пор, пока премьер Венгрии Виктор Орбан не начал воспринимать Вышеградскую группу как нечто, что принадлежит Венгрии. А себя он сам номинировал на пост спикера Вышеграда. И таким образом популяризировал в венгерском обществе полезность Вышеградской четверки. В нашем исследовании мы обратили внимание на резкий рост популярности Вышеградского объединения по сравнению с прошлым периодом, почти на 70%, что приближает Венгрию к Словакии.
1: Известно, что страны Вышеградской четверки с самого начала военного конфликта на Украине стали оказывать действенную помощь нашему восточному соседу. Кроме того, словацкое общество показало себя как высокоорганизованное в деле оказания гуманитарной помощи. Тысячи словаков включились в волонтерское движение, чего раньше, до 2022 года, не было. Это действительно была всенародная поддержка украинцев. Но спустя 3 года эйфория уже прошла. Как сейчас словаки относятся к помощи Украине и украинцам? Пани Дярфашева, что вы можете сказать по этому поводу?
5: Словацкая общественность в своем большинстве считает необходимым помогать Украине и поддерживает ее вступление в Евросоюз. Однако поддержка украинских беженцев далеко не такая активная, как, скажем, в соседней Польше. С другой стороны, мы видим, что украинские беженцы у нас, в Словакии, воспринимаются как некое бремя для общества. Но это не значит, что словаки испытывают неприязнь к украинцам или относятся к ним негативно. Словаки считают своей обязанностью помогать беженцам. Это ноша, которую следует нести ради помощи соседу. На вопрос, являются ли украинские беженцы для Словакии обузой, положительно ответили более половины опрошенных.
1: А каково сейчас отношение словаков к войне на Украине?
4: На Словенску 42% людей мысли,
5: что... В Словакии 42% опрошенных граждан считают, что ответственной за этот конфликт является Россия, которая напала на соседнее государство. С другой стороны, 30% респондентов ответили, что виноват Запад, который спровоцировал Россию на военные действия. По этим показателям словаки близки к венграм и очень отличаются от мнения людей из Польши или Чехии. Там поддержка Киева имела самые высокие показатели. Но я должна отметить, что отношение жителей стран Вышеградской четверки к войне на Украине очень динамично меняется во времени. Это касается и отношения к переселенцам из Украины.
1: Существует ли усталость от украинской темы в словацком обществе?
5: Тот энтузиазм, который наблюдался в первые месяцы войны, когда словацкое общество в едином порыве помогало людям, бежавшим от войны, во многом снизился. Исчерпались те усилия, которые прилагались для помощи беженцам из Украины. Поддержка стала рутинной и повседневной. Сейчас восприятие войны и беженцев стало более реальным, более прагматичным, что вполне понятно. Любая бескорыстная помощь, безграничная эмпатия не могут быть долговременными. Долгосрочные решения должно принимать государство. Они заключаются в том, чтобы эти люди постепенно интегрировались в словацкое общество, и Словакия должна им предоставить необходимые для этого условия.
4: Унава, я думаю, что часто...
5: Усталость есть, но следует рассматривать эту проблему с нескольких сторон. Во-первых, многое исходит от политиков, которые поддерживают интеграцию украинцев, но для этого нет инклюзивных условий. Например, для матерей с детьми, а в основном среди украинских беженцев это женщины и дети. Молодых женщин нужно трудоустроить, а детей определить в школы и детские сады. Бежавшие от войны женщины в продуктивном возрасте не могут работать по своей специальности без знания государственного языка. Для них нужно предоставить больше языковых курсов и возможность переквалификации.
1: У нас в гостях была социолог, доктор наук, профессор Ольга Дерфашева. Вот и все, дорогие друзья, мы прощаемся с вами и желаем вам всего доброго. Над передачей работали звукооператор Абдулхани Арут, музыкальный редактор Радомир Мешша, редакторы Ирина Сычикова, Алена Ганева и Владимир Веселов. Ведущая программы Татьяна Житникова. До свидания, до новых встреч в эфире.

0: Радио «Словакия Интернешнл». Словакия сегодня.
1: Здравствуйте, у микрофона Владимир Веселов. Нашу программу мы начинаем с информационного выпуска.
0: Новости.
1: Словакия поддержит выводы с саммита НАТО, который начался сегодня в Анкаре. Накануне президент Словацкой Республики Петер Пеллегрини согласовал этот вопрос на рабочем завтраке с премьер-министром Робертом Фицо и министром иностранных и европейских дел Юраем Бланаром. Пеллегрини сообщил, что все три политика согласились с решением поддержать итоговый документ саммита НАТО в Анкаре. Он подчеркнул, что любые финансовые обязательства, связанные с военной помощью Украине, остаются индивидуальным решением отдельных государств-членов Альянса. Словакия остается верна своей позиции, она не будет участвовать в дальнейших финансовых взносах или займах, предназначенных для военной помощи Украине, сказал Пеллегрини. Петера Пеллегрини на саммите НАТО сопровождают глава МИД Юрай Бланар и министр обороны Роберт Калиняк. На полях саммита президент проведет серию переговоров с лидерами стран НАТО, обсудит ситуацию в области безопасности в регионе, экономическое сотрудничество, а также дальнейшее развитие двусторонних отношений. Особо важной станет встреча с президентом Турции Реджепом Тайпом Эрдоганом, которая состоится в четверг, 9 июля. Что касается помощи Украине, то Словакия продолжит оказывать помощь в гуманитарной сфере, в поддержке энергетической инфраструктуры и предоставлении нелетальных систем. По словам главы МИД Словацкой Республики Бланара, Словакия прилагает все усилия для поддержки мирных переговоров и диалога. Военного решения нет, война ведет только к дальнейшим бессмысленным убийствам с обеих сторон и разрушению Украины, сказал Юрай Бланар. Министр иностранных и европейских дел Словацкой Республики Юрай Бланар обсудил по телефону актуальные вопросы безопасности в свете проходящего саммита НАТО в Анкаре с главой МИД Болгарии Велиславой Петровой Чамовой. Словакия поддержит выводы саммита и продолжит выполнять свои обязательства, вытекающие из членства в Альянсе. Дипломаты также обсудили дальнейшее развитие инвестиционных отношений и недавнее вступление Болгарии в еврозону. Бланар выразил поддержку стремлению Болгарии стать членом Организации экономического сотрудничества и развития. Польша ожидает, что словацкое председательство в Вышеградской группе будет придерживаться прагматичного подхода и сотрудничества. Об этом заявил МИД Польши. С точки зрения Варшавы, ключевыми областями сотрудничества в рамках В4 являются поддержка Украины, развитие региональных энергетических

0: министром иностранных дел Израиля Гедеоном Сааром. Партнеры обсудят возможности укрепления двусторонних отношений, ситуацию в области безопасности на Ближнем Востоке, региональные конфликты и текущие события в международных отношениях. В программы также войдут переговоры с советником премьер-министра Израиля по национальной безопасности Шмуэлем Бен Эзрой и замгендиректора по Европе Министерства иностранных дел Израиля Симоной Гальпериной.
1: Тема дня.
0: Высокая концентрация молодежи в Братиславе и ее окрестностях заметно ощущается в повседневной жизни столицы. Переезд молодых людей на запад страны из отдаленных словацких регионов давно не является чем-то исключительным. Проблема в том, что регионы теряют поколение молодых, которое должно развивать регион. В то время как Братиславский край стремительно растет, многие провинциальные города сталкиваются с оттоком трудоспособного населения, закрытием школ или отсутствием рабочих вакансий. Словакия теряет население неравномерно, и последствия этого будут определять развитие страны на десятилетия вперед. Столица и окружающие ее города привлекают молодежь со всей Словакии, предлагая лучшие возможности. Братислава и ее окрестности разрастаются за счет работоспособных людей из других регионов. Отдаленные районы теряют жителей, которые должны работать, воспитывать детей и платить налоги в своих городах. Молодые словаки уезжают не только ради учебы или лучших возможностей трудоустройства, но главным образом ради более высокой зарплаты. Словакия теряет население из-за переезда молодых за границу или на запад страны. И что еще хуже, этот процесс проходит неравномерно. По данным агентства ИНЕС, за последние 9 лет в Братиславском регионе ежегодно прибывало 16 переселенцев на 1000 жителей. Статистическое управление сообщило, что в регионе проживает около 740 тысяч человек, то есть за менее чем десятилетие прирост населения составил приблизительно 106 тысяч человек. Речь шла не о рождении детей, а исключительно о миграции из других регионов. Наиболее выраженным это явление было среди людей в возрасте от 15 до 39 лет. В долгосрочной перспективе Братиславский регион еще больше будет привлекать молодежь, в то время как центральная и восточная Словакия будет ее терять. По словам демографа Бранислава Шпроха, все страны Центральной и Восточной Европы переживают тенденцию внутренней миграции. Отъезд в основном определяется экономическими факторами, семейными обстоятельствами, такими как брак или предложение о работе. Миграция молодых людей начинается уже в студенческом возрасте, когда они переезжают в Братиславу для обучения в колледжах и университетах. Эта тенденция подкрепляется большими региональными различиями в доходах граждан и доступности образования. Районы южной части Центральной и Восточной Словакии, а также приграничные регионы на севере и северо-востоке наиболее подвержены оттоку молодежи. Наибольшее число внутренних мигрантов наблюдается из региона Банска-Быстрица в Средней Словакии с населением около 611 тысяч человек. Ежегодный отток населения составляет 7 человек на 1000 жителей, что за последние 9 лет превысило 39 тысяч человек. Вторым по числу оттока стал регион Тренчин, из которого ежегодно уезжало более 4 человек на 1000 жителей, что в общей сложности составляет около 22 тысяч человек. Кроме потери будущей рабочей силы, в этих регионах наблюдается увеличение среднего возраста населения. В деревнях и в небольших городах остаются в основном пожилые люди и те, кто не может или не хочет работать. Они вносят меньший вклад в налоговую систему, чем работающие, и не могут стимулировать экономику региона. Это увеличивает нагрузку на немногочисленных трудоспособных жителей и усугубляет проблемы на местном рынке.
2: В эфире «Словакия сегодня». Мы продолжаем. С вами Татьяна Житникова. С 1 июля Словакия заняла пост председателя Вышеградской четверки. Мы расскажем, почему это международное объединение четырех европейских постсоциалистических стран получило такое название. И какое значение имеет сейчас Вышеградская четверка? В международной политике понятие «Вышеградская четверка» стало синонимом успешного сотрудничества четырех центральноевропейских стран – Словакии, Чехии, Польши и Венгрии. Как жители стран В-четверки относятся к этому международному объединению? Мы услышим результаты опроса, который провел Институт общественного мнения в Братиславе. Оставайтесь с нами, друзья, и вы узнаете много интересного.
1: Радио «Словакия Интернешнл».

0: Словацкая республика с 1 июля этого года приняла председательство в Вышеградской четверке. Оно продлится до 30 июня 2027 года. По словам премьер-министра Роберта Фицо, приоритетами Словакии станут укрепление конкурентоспособности Евросоюза, выработка общих позиций по новому бюджету ЕС, политике расширения Евросоюза, практическому отраслевому сотрудничеству, а также взаимодействию с населением. По словам Роберта Фицо, Словакия будет способствовать снижению цен на электроэнергию в ЕС, укреплять внешние границы Шенгенской зоны, будет способствовать развитию сотрудничества в здравоохранении и транспорте. Роберт Фицо заявил, что Словакия продолжит поддерживать Вышеградский фонд. В течение председательства Словакии планируется приглашать на саммит Вышеградской четверки и другие страны, то есть создать формат В4+. На первую встречу планируется пригласить представителей Ирландии, который в настоящее время является председателем Совета ЕС. Правительство Словакии будет стремиться в первую очередь укреплять отношения внутри Вышеградской четверки, которая пережила за свою 35-летнюю историю разные периоды. И сейчас мы об этом расскажем. В феврале этого года исполнилось 35 лет с момента образования политического объединения Вышеградской группы. Сейчас это объединение известно не только в Европе, но и в мире под названием «Вышеградская четверка». Главной целью объединения была совместная и координированная подготовка к интеграции в трансатлантические структуры, а главное – в Европейский Союз. Будучи членами Вышеградской группы, страны успешно интегрировались в ЕС и НАТО, совместно продвигали свои региональные интересы в Брюсселе и на международной арене. Была проделана большая работа в области сотрудничества во всех сферах общества и особенно в области межграничного взаимодействия. Вот уже в течение 35 лет мы тесно сотрудничаем в различных областях, и постепенно из регионального объединения Вышеградская четверка стала серьезным европейским игроком, с мнением которой считаются в Брюсселе. А все начиналось с Вышеградского договора между президентами Чехословакии, Польши и Венгрии Йозефом Анталом, Вацлавом Гавлом и Лехом Валенсой. Договор был подписан в венгерском городе Вышеград. Это было место выбрано не случайно. В историю Вышеград вошел в 1335 году, когда в Вышеградском замке встретились три монарха земель польских, чешских и венгерских. Тут надо сказать, что территория Словакии в то время входила в состав Венгерского королевства. Средневековые правители договорились, что будут вместе противостоять военным опасностям, поддерживать друг друга политически, вести торговлю и полностью контролировать пространство, которое мы сегодня называем Центральной Европой. Спустя 7 веков, 15 февраля 1991 года, в Вышеградском замке вновь встретились руководители трех посткоммунистических государств – Чехословакии, Венгрии и Польши, чтобы обсудить дальнейшую совместную стратегию вступления в Евросоюз и НАТО. В начале, в 1991 году, объединение трех среднеевропейских государств называлось «Вышеградская тройка». Но после разделения Чехословакии на два независимых государства, Чехию и Словакию, в 1993 году эта группа получила новое название – «Вышеградская четверка». Главной задачей Вышеградской группы в начале было преодоление нелегкого периода трансформации от тоталитарного коммунистического режима к свободному демократическому обществу. Как удалось преодолеть этот путь, какая работа была проделана за эти последние 35 лет и какие задачи стоят сейчас перед Вышеградской четверкой, на эти вопросы я попрошу ответить известного в Словакии политолога Александра Дулебу.
1: Тема большая, и я думаю, что история Вышеградской четверки очень интересная. можно оценивать с разных мнений и так далее. Но что самое главное, и никто не сомневается в том, по крайней мере, люди, которые участвуют активно в процессе сотрудничества, что это действительно очень важно для всех четырех стран, и что эта четверка, она дает новое качество этому сотрудничеству, дает больше силы. И да, она выполнила цель, она помогла всем четырем странам попасть в Европейский Союз, в НАТО. Это была первая цель. Потом, если посмотреть на декларацию из Кромиржижа, которая была очень такая важная для того, чтобы определить, что дальше, когда уже было понятно, что мы все-таки войдем в 2004 году в ЕС. Там были определены приоритеты сотрудничества. И, в принципе, можно сказать, что это сотрудничество – успешный проект. Можно показать на нескольких примерах, когда совместная работа четверки помогла всем странам в рамках Европейского Союза. Это сотрудничество стало инструментом для работы в рамках Европейского Союза, внутри. Это очень важно. С исключением Польши, среднеевропейская страна по своим показателям, по размерам, по населению. Чехия, Словакия, Венгрия – это маленькие страны. В принципе, я понятно, что если бы они отдельно работали в рамках ЕС, они были бы намного слабее, чем если они работают вместе, они намного сильнее. Можно было бы сказать про энергетическую политику Европейского Союза, про много других, даже сельскохозяйственную политику, и можно было найти очень много позитивных примеров, которые показали, что когда мы смогли договариваться в рамках четверки, тогда мы смогли провести европейское решение для всего Европейского Союза и защищать свой национальный интерес. А это получается в четверке намного сильнее, лучше, чем мы работали поодиночку. В чем сила Вышеградской четверки? Потому что понятно, что есть разногласия, и разногласий очень много. Но сила Вышеградской четверки, в чем ее уникальность, это в том, что идет интенсивное сотрудничество на среднем уровне управленческого аппарата. Это не только встречи президентов, премьер-министров и министров внешних дел. Это регулярные встречи всех министров по всем направлениям. И не только министров, а прежде всего, что есть очень интенсивная коммуникация на уровне среднего управления, то есть директоров этих министерств. Такого нет нигде сейчас в рамках Европейского Союза, потому что есть Северный Совет стран Северной Европы, но у них формальные структуры, встречаются министры. А вот как работает Вышеградская четверка на практике? И если что-то, скажем, Венгрия, или Чехия, или Польша, или Словакия считают, что принимается какое-то новое законодательство в Европейском Союзе на уровне Совета ЕС, да, и, скажем, предлагает что-то кто-то поменять в другая страна, то есть первые контакты на уровне директоров управлений, департаментов от среднего уровня идут между В4. То есть словак звонит венгру, чеху, поляку, или это сельхоз политика, или это политика безопасности, энергетика. То есть контакт идет прежде всего сначала внутри, и мы узнаем, если у нас есть одинаковые позиции. Если есть, тогда это совместная политика в рамках ЕС. И если у нас разногласия, мы просто не работаем вместе и не делаем из этого трагедии. А сила четверки в том, что почему она могла пережить много таких кризисных периодов с точки зрения разногласий, в том, что у нас нет формальных структур. Если были формальные структуры, это всегда вот эти разногласия, они бы просто приходили противоречить с формальными структурами. А нет формальных структур, а есть очень сильное неформальное сотрудничество, это, я бы сказал, такое информационное поле, которое выделяет Вышеградскую четверку, это информационное поле сильное и на среднем уровне этого управленческого аппарата, которое выделяет с пространства Европейского Союза. В этом сила Вышеградской четверки. Реалии такие, что единственная формальная структура четверки – это Вышеградский фонд. Это все. А больше все остальное – это действительно на ежедневной работе среднего управленческого аппарата, который, когда уже находит консенсус, идет это на верхние позиции Министерства внешних дел, других министерств, и идет совместная работа в рамках Европейского Союза. Говорю, что многие могут по-разному смотреть на Вышеградскую четверку, но я повторяю, что вот то, что я сказал, это говорит про уникальность этого регионального клуба.
0: Это был известный словакий политолог Александр Дулеба.
2: Радио Словакия International.
0: Мы продолжаем. В международной политике понятие «Вышеградская четверка» стало синонимом успешного сотрудничества четырех центральноевропейских стран – Словакии, Чехии, Польши и Венгрии. «Вышеградская четверка» вошла в историю как успешное международное объединение, отстаивающее свои интересы в рамках Европейского Союза. Как сейчас жители стран Вышеградской четверки, Словакии, Чехии, Польши и Венгрии, в очень непростых геополитических условиях воспринимают данное объединение? И об этом мы сейчас и поговорим. Сегодня гость нашей студии – аналитик, социолог Ольга Дярфашова. Добрый день.
2: Дякуем за позвание. Институт проверенной отаски власне реализует...
3: Институт по общественным вопросам регулярно проводит социсследования в странах Вышеградской четверки – Словакии, Чехии, Польши и Венгрии. Тесное сотрудничество между нашими странами началось в 1991 году, почти сразу после падения недемократических режимов. В нашем новом исследовании нас заинтересовало то, как население этих четырех стран воспринимает региональное сотрудничество. Является ли само название «Вышеградская четверка» для них чем-то значимым, своеобразной маркой, которая определяет качество развития? Мы спрашивали рядовых граждан, знают ли цели и задачи Вышеградской четверки и каково будущее этой международной организации. Данный опрос проводится уже в пятый раз при поддержке Вышеградского фонда. Надо сказать, что в течение уже многих лет мы задаем те же вопросы для того, чтобы провести сравнительный анализ и узнать, как меняется общественное мнение по базовым вопросам Вышеградской группы. Но каждый раз мы задаем еще специфические вопросы, которые возникают в конкретный период политической и геополитической ситуации с учетом международных факторов. Наша последняя публикация называется «Вышеградская четверка в условиях поликризиса». Мы исходили из сложившейся в мире ситуации, которая характеризуется многими кризисами. Они оказывают влияние на жизнь в этих странах. И нас заинтересовало, как население и общественность воспринимают эти изменения.
0: Каковы результаты этих опросов? Ожидали ли вы подобные данные?
3: Такие исследования сравнительного характера имеют как свои неизменные показатели, которые вполне предсказуемы, так и что-то новое, что невозможно прогнозировать со стопроцентной уверенностью. А для нас, исследователей, всегда бывает интересно сопоставить ответы граждан из разных стран. В данном случае это касается В4. В чем они отличаются, а в чем схожи? Никогда не бывает гомогенного материала. На ответы граждан влияет ситуация в их стране, различные обстоятельства, которые их окружают, актуальная политическая обстановка, а также то, что происходит в мире.
0: Пани Дярфашова, меня интересует главный вопрос. Как люди из стран Вышеградской четверки воспринимают это объединение? Насколько в их глазах оно успешно?
2: Так повем нечто, что мы ожидали.
3: Вначале скажу, что мы ожидали от исследования. Наибольшее значение Вышеградской четверки как успешного объединения в центральноевропейском регионе придается в Словакии. Это можно объяснить многими факторами. Во-первых, В4 очень помогла Словакии в интеграционном процессе, когда в 90-е годы наша страна значительно отставала от выполнения условий для вступления в Евросоюз. Было даже такое выражение: «Путь в Европу для Словакии лежит через Вышеград». Это то, что долго пребывало в подсознании словацкой общественности и имело стабильную поддержку у большей части населения.
2: Заимовый припад представляет Мадярско.
3: Интересные данные мы получили из Венгрии. Дело в том, что долгие годы Вышеград для венгров не представлял интереса. Это происходило почти до 2014-2015 годов. То есть до тех пор, пока премьер Венгрии Виктор Орбан не начал воспринимать Вышеградскую группу как нечто, что принадлежит Венгрии. А себя он сам номинировал на пост спикера Вышеграда и таким образом популяризировал в венгерском обществе полезность Вышеградской четверки. В нашем исследовании мы обратили внимание на резкий рост популярности Вышеградского объединения по сравнению с прошлым периодом – почти на 70%, что приближает Венгрию к Словакии.
0: Известно, что страны Вышеградской четверки с самого начала военного конфликта на Украине стали оказывать действенную помощь нашему восточному соседу. Кроме того, словацкое общество показало себя как высокоорганизованное в деле оказания гуманитарной помощи. Тысячи словаков включились в волонтерское движение, чего раньше, до 2022 года, не было. Это действительно была всенародная поддержка украинцев. Но спустя 3 года эйфория уже прошла. Как сейчас словаки относятся к помощи Украине и украинцам? Пани Дярфашова, что вы можете сказать по этому поводу?
3: Словацкая общественность в своем большинстве считает необходимым помогать Украине и поддерживает ее вступление в Евросоюз. Однако поддержка украинских беженцев далеко не такая активная, как, скажем, в соседней Польше. С другой стороны, мы видим, что украинские беженцы у нас в Словакии воспринимаются как некое бремя для общества. Но это не значит, что словаки испытывают неприязнь к украинцам или относятся к ним негативно. Словаки считают своей обязанностью помогать беженцам. Это ноша, которую следует нести ради помощи соседу. На вопрос, являются ли украинские беженцы для Словакии обузой, положительно ответили более половины опрошенных.
0: А каково сейчас отношение словаков к войне на Украине?
2: На Словенску 42% людей мысли, что...
3: В Словакии 42% опрошенных граждан считают, что ответственной за этот конфликт является Россия, которая напала на соседнее государство. С другой стороны, 30% респондентов ответили, что виноват Запад, который спровоцировал Россию на военные действия. По этим показателям словаки близки к венграм и очень отличаются от мнения людей из Польши или Чехии. Там поддержка Киева имела самые высокие показатели. Но я должна отметить, что отношение жителей стран Вышеградской четверки к войне на Украине очень динамично меняется во времени. Это касается и отношения к переселенцам из Украины.
0: Существует ли усталость от украинской темы в словацком обществе?
3: Тот энтузиазм, который наблюдался в первые месяцы войны, когда словацкое общество в едином порыве помогало людям, бежавшим от войны, во многом снизился. Исчерпались те усилия, которые прилагались для помощи беженцам из Украины. Поддержка стала рутинной и повседневной. Сейчас восприятие войны и беженцев стало более реальным, более прагматичным, что вполне понятно. Любая бескорыстная помощь, безграничная эмпатия не могут быть долговременными. Долгосрочные решения должно принимать государство. Они заключаются в том, чтобы эти люди постепенно интегрировались в словацкое общество, и Словакия должна им предоставить необходимые для этого условия. Усталость есть, но следует рассматривать эту проблему с нескольких сторон. Во-первых, многое исходит от политиков, которые поддерживают интеграцию украинцев, но для этого нет инклюзивных условий. Например, для матерей с детьми, а в основном среди украинских беженцев это женщины и дети. Молодых женщин нужно трудоустроить, а детей определить в школы и детские сады. Бежавшие от войны женщины в продуктивном возрасте не могут работать по своей специальности без знания государственного языка. Для них нужно предоставить больше языковых курсов и возможность переквалификации.
0: У нас в гостях была социолог, доктор наук, профессор Ольга Дярфашова. Вот и все, дорогие друзья, мы прощаемся с вами и желаем вам всего доброго. Над передачей работали звукооператор Абдулхани Арут, музыкальный редактор Радомир Мешша, редакторы Ирина Сычикова, Алена Ганева и Владимир Веселов. Ведущая программы Татьяна Житникова. До свидания. До новых встреч в эфире.

0: Радио Словакия Интернешнл. Словакия сегодня.
1: Здравствуйте, у микрофона Владимир Веселов. Нашу программу мы начинаем с информационного выпуска.
0: Новости.
1: Словакия поддержит выводы из саммита НАТО, который начался сегодня в Анкаре. Накануне президент Словацкой Республики Петер Пеллегрини согласовал этот вопрос на рабочем завтраке с премьер-министром Робертом Фицо и министром иностранных и европейских дел Юраем Бланаром. Пеллегрини сообщил, что все три политика согласились с решением поддержать итоговый документ саммита НАТО в Анкаре. Он подчеркнул, что любые финансовые обязательства, связанные с военной помощью Украине, остаются индивидуальным решением отдельных государств-членов Альянса. Словакия остается верна своей позиции, она не будет участвовать в дальнейших финансовых взносах или займах, предназначенных для военной помощи Украине, сказал Пеллегрини. Петера Пеллегрини на саммите НАТО сопровождают глава МИД Юрай Бланар и министр обороны Роберт Калиняк. На полях саммита президент проведет серию переговоров с лидерами стран НАТО, обсудит ситуацию в области безопасности в регионе, экономическое сотрудничество, а также дальнейшее развитие двусторонних отношений. Особо важной станет встреча с президентом Турции Реджепом Тайпом Эрдоганом, которая состоится в четверг, 9 июля. Что касается помощи Украине, то Словакия продолжит оказывать помощь в гуманитарной сфере, в поддержке энергетической инфраструктуры и предоставлении нелетальных систем. По словам главы МИД Словацкой Республики Бланара, Словакия прилагает все усилия для поддержки мирных переговоров и диалога. Военного решения нет, война ведет только к дальнейшим бессмысленным убийствам с обеих сторон и разрушению Украины, сказал Юрай Бланар. Министр иностранных и европейских дел Словацкой Республики Юрай Бланар обсудил по телефону актуальные вопросы безопасности в свете проходящего саммита НАТО в Анкаре с главой МИД Болгарии Велиславой Петровой Чамовой. Словакия поддержит выводы саммита и продолжит выполнять свои обязательства, вытекающие из членства в Альянсе. Дипломаты также обсудили дальнейшее развитие инвестиционных отношений и недавнее вступление Болгарии в еврозону. Бланар выразил поддержку стремлению Болгарии стать членом Организации экономического сотрудничества и развития. Польша ожидает, что словацкое председательство в Вышеградской группе будет придерживаться прагматичного подхода и сотрудничества. Об этом заявил МИД Польши. С точки зрения Варшавы, ключевыми областями сотрудничества в рамках В4 являются поддержка Украины, развитие региональных энергетических и инфраструктурных проектов, а также координация позиций государств-членов в Европейском Союзе. К ним относятся, в частности, вопросы миграционной политики, переговоры по многолетней финансовой программе ЕС на 2028-34 годы, конкурентоспособность, общая сельскохозяйственная и промышленная политика, а также реформа европейского зеленого курса. Госсекретарь Министерства иностранных и европейских дел Словацкой Республики Марик Эшток совершит рабочую поездку в Израиль с 7 по 9 июля текущего года. В Иерусалиме Марик Эшток встретится с министром иностранных дел Израиля Гидеоном Сааром. Партнеры обсудят возможности укрепления двусторонних отношений, ситуации в области безопасности на Ближнем Востоке, региональные конфликты и текущие события в международных отношениях. В программы также войдут переговоры с советником премьер-министра Израиля по национальной безопасности Шмуэлем Бен Эзрой и замгендиректора по Европе Министерства иностранных дел Израиля Симоной Гальпериной.
0: Тема дня.
1: Высокая концентрация молодежи в Братиславе и ее окрестностях заметно ощущается в повседневной жизни столицы. Переезд молодых людей на запад страны из отдаленных словацких регионов давно не является чем-то исключительным. Проблема в том, что регионы теряют поколение молодых, которое должно развивать регион. В то время как Братиславский край стремительно растет, многие провинциальные города сталкиваются с оттоком трудоспособного населения, закрытием школ или отсутствием рабочих вакансий. Словакия теряет население неравномерно, и последствия этого будут определять развитие страны на десятилетия вперед. Столица и окружающие ее города привлекают молодежь со всей Словакии, предлагая лучшие возможности. Братислава и ее окрестности разрастаются за счет работоспособных людей из других регионов. Отдаленные районы теряют жителей, которые должны работать, воспитывать детей и платить налоги в своих городах. Молодые словаки уезжают не только ради учебы или лучших возможностей трудоустройства, но главным образом ради более высокой зарплаты. Словакия теряет население из-за переезда молодых за границу или на запад страны. И что еще хуже, этот процесс проходит неравномерно. По данным агентства ИНЕС, за последние 9 лет в Братиславском регионе ежегодно прибывало 16 переселенцев на 1000 жителей. Статистическое управление сообщило, что в регионе проживает около 740 тысяч человек, то есть за менее чем десятилетие прирост населения составил приблизительно 106 тысяч человек. Речь шла не о рождении детей, а исключительно о миграции из других регионов. Наиболее выраженным это явление было среди людей в возрасте от 15 до 39 лет. В долгосрочной перспективе Братиславский регион еще больше будет привлекать молодежь, в то время как Центральная и Восточная Словакия будет ее терять. По словам демографа Бранислава Шпроха, все страны Центральной и Восточной Европы переживают тенденцию внутренней миграции. Отъезд в основном определяется экономическими факторами, семейными обстоятельствами, такими как брак или предложение о работе. Миграция молодых людей начинается уже в студенческом возрасте, когда они переезжают в Братиславу для обучения в колледжах и университетах. Эта тенденция подкрепляется большими региональными различиями в доходах граждан и доступности образования. Районы южной части Центральной и Восточной Словакии, а также приграничные регионы на севере и северо-востоке наиболее подвержены оттоку молодежи. Наибольшее число внутренних мигрантов наблюдается из региона Банско-Быстрица в Средней Словакии с населением около 611 тысяч человек. Ежегодный отток населения составляет 7 человек на 1000 жителей, что за последние 9 лет превысило 39 тысяч человек. Вторым по числу оттока стал регион Тренчин, из которого ежегодно уезжало более 4 человек на 1000 жителей, что в общей сложности составляет около 22 тысяч человек. Кроме потери будущей рабочей силы, в этих регионах наблюдается увеличение среднего возраста населения. В деревнях и в небольших городах остаются в основном пожилые люди и те, кто не может или не хочет работать. Они вносят меньший вклад в налоговую систему, чем работающие, и не могут стимулировать экономику региона. Это увеличивает нагрузку на немногочисленных трудоспособных жителей и усугубляет проблемы на местном рынке.
2: В эфире «Словакия сегодня». Мы продолжаем. С вами Татьяна Житникова. 1 июля Словакия заняла пост председателя Вышеградской четверки. Мы расскажем, почему это международное объединение четырех европейских постсоциалистических стран получило такое название и какое значение имеет сейчас Вышеградская четверка. В международной политике понятие «Вышеградская четверка» стало синонимом успешного сотрудничества четырех центральноевропейских стран – Словакии, Чехии, Польши и Венгрии. Как жители стран В-четверки относятся к этому международному объединению? Мы услышим результаты опроса, который провел Институт общественного мнения в Братиславе. Оставайтесь с нами, друзья, и вы узнаете много интересного.
0: Радио «Словакия Интернешнл».
2: Словацкая республика с 1 июля этого года приняла председательство Вышеградской четверки. Оно продлится до 30 июня 2027 года. По словам премьер-министра Роберта Фицо, приоритетами Словакии станут укрепление конкурентоспособности Евросоюза, выработка общих позиций по новому бюджету ЕС, политике расширения Евросоюза, практическому отраслевому сотрудничеству, а также взаимодействию с населением. По словам Роберта Фицо, Словакия будет способствовать снижению цен на электроэнергию в ЕС, укреплять внешние границы Шенгенской зоны, будет способствовать развитию сотрудничества в здравоохранении и транспорте. Роберт Фицо заявил, что Словакия продолжит поддерживать Вышеградский фонд. В течение председательства Словакии планируется приглашать на саммит Вышеградской четверки и другие страны, то есть создать формат В4+. На первую встречу планируется пригласить представителей Ирландии, который в настоящее время является председателем Совета ЕС. Правительство Словакии будет стремиться в первую очередь укреплять отношения внутри Вышеградской четверки, которая пережила за свою 35-летнюю историю разные периоды. И сейчас мы об этом расскажем. В феврале этого года исполнилось 35 лет с момента образования политического объединения Вышеградской группы. Сейчас это объединение известно не только в Европе, но и в мире под названием «Вышеградская четверка». Главной целью объединения была совместная и координированная подготовка к интеграции в трансатлантические структуры, а главное – в Европейский Союз. Будучи членами Вышеградской группы, страны успешно интегрировались в ЕС и НАТО, совместно продвигали свои региональные интересы в Брюсселе и на международной арене. Была проделана большая работа в области сотрудничества во всех сферах общества и особенно в области межграничного взаимодействия. Вот уже в течение 35 лет мы тесно сотрудничаем в различных областях, и постепенно из регионального объединения Вышеградская четверка стала серьезным европейским игроком, с мнением которой считаются в Брюсселе. А все начиналось с Вышеградского договора между президентами Чехословакии, Польши и Венгрии Йозефом Анталом, Вацлавом Гавлом и Лехом Валенсой. Договор был подписан в венгерском городе Вышеград. Это было место выбрано не случайно. В историю Вышеград вошел в 1335 году, когда в Вышеградском замке встретились три монарха земель польских, чешских и венгерских. Тут надо сказать, что территория Словакии в то время входила в состав Венгерского королевства. Средневековые правители договорились, что будут вместе противостоять военным опасностям, поддерживать друг друга политически, вести торговлю и полностью контролировать пространство, которое мы сегодня называем Центральной Европой. Спустя 7 веков, 15 февраля 1991 года, в Вышеградском замке вновь встретились руководители трех посткоммунистических государств – Чехословакии, Венгрии и Польши, чтобы обсудить дальнейшую совместную стратегию вступления в Евросоюз и НАТО. В начале, в 1991 году, объединение трех среднеевропейских государств называлось «Вышеградская тройка». Но после разделения Чехословакии на два независимых государства, Чехию и Словакию, в 1993 году эта группа получила новое название – «Вышеградская четверка». Главной задачей Вышеградской группы в начале было преодоление нелегкого периода трансформации от тоталитарного коммунистического режима к свободному демократическому обществу. Как удалось преодолеть этот путь, какая работа была проделана за эти последние 35 лет и какие задачи стоят сейчас перед Вышеградской четверкой, на эти вопросы я попрошу ответить известного в Словакии политолога Александра Дулебу.
3: Тема большая, и я думаю, что история Вышеградской четверки очень интересная. Можно оценивать с разных мнений и так далее. Но что самое главное, и никто не сомневается в том, по крайней мере, люди, которые участвуют активно в процессе сотрудничества, что это действительно очень важно для всех четырех стран, и что эта четверка, она дает новое качество этому сотрудничеству, дает больше силы. И да, она выполнила цель, она помогла всем четырем странам попасть в Европейский Союз, в НАТО. Это была первая цель. Потом, если посмотреть на декларацию Скромиржижа, которая была очень такая важная для того, чтобы определить, что дальше, когда уже было понятно, что мы все-таки войдем в 2004 году в ЕС. Там были определены приоритеты сотрудничества. И, в принципе, можно сказать, что это сотрудничество – это успешный проект. Можно показать на нескольких примерах, когда совместная работа четверки помогла всем странам в рамках Европейского Союза. Это сотрудничество стало инструментом для работы в рамках Европейского Союза, внутри. Это очень важно. С исключением Польши, среднеевропейская страна по своим показателям, по размерам, по населению. Чехия, Словакия, Венгрия – это маленькие страны. В принципе, я понятно, что если бы они отдельно работали в рамках ЕС, они были бы намного слабее, чем если они работают вместе, они намного сильнее. Можно было бы сказать про энергетическую политику Европейского Союза, про много других, даже сельскохозяйственную политику, и можно было найти очень много позитивных примеров, которые показали, что когда мы смогли договариваться в рамках четверки, тогда мы смогли провести европейское решение для всего Европейского Союза и защитить свой национальный интерес. А это получается в четверке намного сильнее, лучше, чем мы работали поодиночку. В чем сила Вышеградской четверки? Потому что понятно, что есть разногласия. И разногласий очень много. Но сила Вышеградской четверки, в чем ее уникальность, это в том, что идет интенсивное сотрудничество на среднем уровне управленческого аппарата. Это не только встречи президентов, премьер-министров и министров внешних дел. Это регулярные встречи всех министров по всем направлениям. И не только министров, а прежде всего, что есть очень интенсивная коммуникация на уровне среднего управления, то есть директоров этих министерств. Такого нет нигде сейчас в рамках Европейского Союза, потому что есть Северный Совет стран Северной Европы. Но у них формальные структуры, встречаются министры. А вот как работает Вышеградская четверка на практике? И если что-то, скажем, Венгрия, или Чехия, или Польша, или Словакия считают, что принимается какое-то новое законодательство в Европейском Союзе на уровне Совета ЕС, да, и, скажем, предлагает что-то кто-то поменять, другая страна, то есть первые контакты на уровне директоров управлений, департаментов от среднего уровня идут между В4. То есть словак звонит венгру, чеху, поляку, или это сельхозполитика, или это политика безопасности, энергетика. То есть контакт идет прежде всего сначала внутри, и мы узнаем, если у нас есть одинаковые позиции. Если есть, тогда это совместная политика в рамках ЕС. И если у нас разногласия, мы просто не работаем вместе и не делаем из этого трагедии. А сила четверки в том, что почему она могла пережить много таких кризисных периодов с точки зрения разногласий, в том, что у нас нет формальных структур. Если были формальные структуры, это всегда вот эти разногласия, они бы просто приходили в противоречие с формальными структурами. А нет формальных структур, а есть очень сильное неформальное сотрудничество. Это, я бы сказал, такое информационное поле, которое выделяет Вышеградскую четверку, это информационное поле сильное и на среднем уровне этого управленческого аппарата, которое выделяет с пространства Европейского Союза. В этом сила Вышеградской четверки. То есть реалии такие, что единственная формальная структура четверки – это Вышеградский фонд. Это все. А больше все остальное это действительно на ежедневной работе среднего управленческого аппарата, который, когда уже находит консенсус, идет это на верхние позиции Министерства внешних дел, других министерств, и идет совместная работа в рамках Европейского Союза. Говорю, что многие могут по-разному смотреть на Вышеградскую четверку, но я повторяю, что вот то, что я сказал, это говорит про уникальность этого регионального клуба.
2: Это был известный словакский политолог Александр Дулеба.
0: Радио Словакия International.
2: Мы продолжаем. В международной политике понятие «Вышеградская четверка» стало синонимом успешного сотрудничества четырех центральноевропейских стран – Словакии, Чехии, Польши и Венгрии. «Вышеградская четверка» вошла в историю как успешное международное объединение, отстаивающее свои интересы в рамках Европейского Союза. Как сейчас жители стран Вышеградской четверки, Словакии, Чехии, Польши и Венгрии, в очень непростых геополитических условиях воспринимают данное объединение? И об этом мы сейчас и поговорим. Сегодня гость нашей студии – аналитик, социолог Ольга Дярфашова. Добрый день.
4: Дякуем за позвание. Институт проверенной отаски власне реализует...
5: Институт по общественным вопросам регулярно проводит социсследования в странах Вышеградской четверки – Словакии, Чехии, Польши и Венгрии. Тесное сотрудничество между нашими странами началось в 1991 году, почти сразу после падения недемократических режимов. В нашем новом исследовании нас заинтересовало то, как население этих четырех стран воспринимает региональное сотрудничество. Является ли само название «Вышеградская четверка» для них чем-то значимым, своеобразной маркой, которая определяет качество развития? Мы спрашивали рядовых граждан, знают ли цели и задачи Вышеградской четверки и каково будущее этой международной организации. Данный опрос проводится уже в пятый раз при поддержке Вышеградского фонда. Надо сказать, что в течение уже многих лет мы задаем те же вопросы для того, чтобы провести сравнительный анализ и узнать, как меняется общественное мнение по базовым вопросам Вышеградской группы. Но каждый раз мы задаем еще специфические вопросы, которые возникают в конкретный период политической и геополитической ситуации с учетом международных факторов. Наша последняя публикация называется «Вышеградская четверка в условиях поликризиса». Мы исходили из сложившейся в мире ситуации, которая характеризуется многими кризисами. Они оказывают влияние на жизнь в этих странах, и нас заинтересовало, как население и общественность воспринимают эти изменения.
2: Каковы результаты этих опросов? Ожидали ли вы подобные данные?
5: Такие исследования сравнительного характера имеют как свои неизменные показатели, которые вполне предсказуемы, так и что-то новое, что невозможно прогнозировать со стопроцентной уверенностью. А для нас, исследователей, всегда бывает интересно сопоставить ответы граждан из разных стран. В данном случае это касается В4. В чем они отличаются, а в чем схожи? Никогда не бывает гомогенного материала. На ответы граждан влияет ситуация в их стране, различные обстоятельства, которые их окружают, актуальная политическая обстановка, а также то, что происходит в мире.
2: Пани Дярфашова, меня интересует главный вопрос. Как люди из стран Вышеградской четверки воспринимают это объединение? Насколько в их глазах оно успешно?
4: Так повем нечто, что мы ожидали.
5: Вначале скажу, что мы ожидали от исследования. Наибольшее значение Вышеградской четверки как успешного объединения в центральноевропейском регионе придается в Словакии. Это можно объяснить многими факторами. Во-первых, В4 очень помогла Словакии в интеграционном процессе, когда в 90-е годы наша страна значительно отставала от выполнения условий для вступления в Евросоюз. Было даже такое выражение: «Путь в Европу для Словакии лежит через Вышеград». Это то, что долго пребывало в подсознании словацкой общественности и имело стабильную поддержку у большей части населения.
4: Заумовый припад представляет Мадярско.
5: Интересные данные мы получили из Венгрии. Дело в том, что долгие годы Вышеград для венгров не представлял интереса. Это происходило почти до 2014-2015 годов. То есть до тех пор, пока премьер Венгрии Виктор Орбан не начал воспринимать Вышеградскую группу как нечто, что принадлежит Венгрии. А себя он сам номинировал на пост спикера Вышеграда. И таким образом популяризировал в венгерском обществе полезность Вышеградской четверки. В нашем исследовании мы обратили внимание на резкий рост популярности Вышеградского объединения по сравнению с прошлым периодом – почти на 70%, что приближает Венгрию к Словакии.
2: Известно, что страны Вышеградской четверки с самого начала военного конфликта на Украине стали оказывать действенную помощь нашему восточному соседу. Кроме того, словацкое общество показало себя как высокоорганизованное в деле оказания гуманитарной помощи. Тысячи словаков включились в волонтерское движение, чего раньше, до 2022 года, не было. Это действительно была всенародная поддержка украинцев. Но спустя 3 года эйфория уже прошла. Как сейчас словаки относятся к помощи Украине и украинцам? Пани Дярфашова, что вы можете сказать по этому поводу?
5: Словацкая общественность в своем большинстве считает необходимым помогать Украине и поддерживает ее вступление в Евросоюз. Однако поддержка украинских беженцев далеко не такая активная, как, скажем, в соседней Польше. С другой стороны, мы видим, что украинские беженцы у нас в Словакии воспринимаются как некое бремя для общества. Но это не значит, что словаки испытывают неприязнь к украинцам или относятся к ним негативно. Словаки считают своей обязанностью помогать беженцам. Это ноша, которую следует нести ради помощи соседу. На вопрос, являются ли украинские беженцы для Словакии обузой, положительно ответили более половины опрошенных.
2: А каково сейчас отношение словаков к войне на Украине?
4: На Словенску 42% людей мысли, что...
5: В Словакии 42% опрошенных граждан считают, что ответственной за этот конфликт является Россия, которая напала на соседнее государство. С другой стороны, 30% респондентов ответили, что виноват Запад, который спровоцировал Россию на военные действия. По этим показателям словаки близки к венграм и очень отличаются от мнения людей из Польши или Чехии. Там поддержка Киева имела самые высокие показатели. Но я должна отметить, что отношение жителей стран Вышеградской четверки к войне на Украине очень динамично меняется во времени. Это касается и отношения к переселенцам из Украины.
2: Существует ли усталость от украинской темы в словацком обществе?
5: Тот энтузиазм, который наблюдался в первые месяцы войны, когда словацкое общество в едином порыве помогало людям, бежавшим от войны, во многом снизился. Исчерпались те усилия, которые прилагались для помощи беженцам из Украины. Поддержка стала рутинной и повседневной. Сейчас восприятие войны и беженцев стало более реальным, более прагматичным, что вполне понятно. Любая бескорыстная помощь, безграничная эмпатия не могут быть долговременными. Долгосрочные решения должно принимать государство. Они заключаются в том, чтобы эти люди постепенно интегрировались в словацкое общество, и Словакия должна им предоставить необходимые для этого условия. Усталость есть, но следует рассматривать эту проблему с нескольких сторон. Во-первых, многое исходит от политиков, которые поддерживают интеграцию украинцев, но для этого нет инклюзивных условий. Например, для матерей с детьми, а в основном среди украинских беженцев это женщины и дети. Молодых женщин нужно трудоустроить, а детей определить в школы и детские сады. Бежавшие от войны женщины в продуктивном возрасте не могут работать по своей специальности без знания государственного языка. Для них нужно предоставить больше языковых курсов и возможность переквалификации.
2: У нас в гостях была социолог, доктор наук, профессор Ольга Дерфашева. Вот и все, дорогие друзья, мы прощаемся с вами и желаем вам всего доброго. Над передачей работали звукооператор Абдулхани Арут, музыкальный редактор Радомир Мешша, редакторы Ирина Сычикова, Алена Ганева и Владимир Веселов. Ведущая программы Татьяна Житникова. До свидания, до новых встреч в эфире.

0: Радио «Словакия Интернешнл». Словакия сегодня.
1: Здравствуйте, у микрофона Владимир Веселов. Нашу программу мы начинаем с информационного выпуска.
0: Новости.
1: Словакия поддержит выводы из саммита НАТО, который начался сегодня в Анкаре. Накануне президент Словацкой Республики Петер Пеллегрини согласовал этот вопрос на рабочем завтраке с премьер-министром Робертом Фицо и министром иностранных и европейских дел Юраем Бланаром. Пеллегрини сообщил, что все три политика согласились с решением поддержать итоговый документ саммита НАТО в Анкаре. Он подчеркнул, что любые финансовые обязательства, связанные с военной помощью Украине, остаются индивидуальным решением отдельных государств-членов Альянса. Словакия остается верна своей позиции, она не будет участвовать в дальнейших финансовых взносах или займах, предназначенных для военной помощи Украине, сказал Пеллегрини. Петера Пеллегрини на саммите НАТО сопровождают глава МИД Юрай Бланар и министр обороны Роберт Калиняк. На полях саммита президент проведет серию переговоров с лидерами стран НАТО, обсудит ситуацию в области безопасности в регионе, экономическое сотрудничество, а также дальнейшее развитие двусторонних отношений. Особо важной станет встреча с президентом Турции Реджепом Тайпом Эрдоганом, которая состоится в четверг, 9 июля. Что касается помощи Украине, то Словакия продолжит оказывать помощь в гуманитарной сфере, в поддержке энергетической инфраструктуры и предоставлении нелетальных систем. По словам главы МИД Словацкой Республики Бланара, Словакия прилагает все усилия для поддержки мирных переговоров и диалога. Военного решения нет, война ведет только к дальнейшим бессмысленным убийствам с обеих сторон и разрушению Украины, сказал Юрай Бланар. Министр иностранных и европейских дел Словацкой Республики Юрай Бланар обсудил по телефону актуальные вопросы безопасности в свете проходящего саммита НАТО в Анкаре с главой МИД Болгарии Велиславой Петровой Чамовой. Словакия поддержит выводы саммита и продолжит выполнять свои обязательства, вытекающие из членства в Альянсе. Дипломаты также обсудили дальнейшее развитие инвестиционных отношений и недавнее вступление Болгарии в еврозону. Бланар выразил поддержку стремлению Болгарии стать членом Организации экономического сотрудничества и развития. Польша ожидает, что словацкое председательство в Вышеградской группе будет придерживаться прагматичного подхода и сотрудничества. Об этом заявил МИД Польши. С точки зрения Варшавы, ключевыми областями сотрудничества в рамках В4 являются поддержка Украины, развитие региональных энергетических и инфраструктурных проектов, а также координация позиций государств-членов в Европейском Союзе. К ним относятся, в частности, вопросы миграционной политики, переговоры по многолетней финансовой программе ЕС на 2028-34 годы, конкурентоспособность, общая сельскохозяйственная и промышленная политика, а также реформа европейского зеленого курса. Госсекретарь Министерства иностранных и европейских дел Словацкой Республики Марик Эшток совершит рабочую поездку в Израиль с 7 по 9 июля текущего года. В Иерусалиме Марик Эшток встретится с министром иностранных дел Израиля Гидеоном Сааром. Партнеры обсудят возможности укрепления двусторонних отношений, ситуации в области безопасности на Ближнем Востоке, региональные конфликты и текущие события в международных отношениях. В программы также войдут переговоры с советником премьер-министра Израиля по национальной безопасности Шмуэлем бен Эзрой и замгендиректора по Европе Министерства иностранных дел Израиля Симоной Гальпериной.
0: Тема дня.
1: Высокая концентрация молодежи в Братиславе и ее окрестностях заметно ощущается в повседневной жизни столицы. Переезд молодых людей на запад страны из отдаленных словацких регионов давно не является чем-то исключительным. Проблема в том, что регионы теряют поколение молодых, которое должно развивать регион. В то время как Братиславский край стремительно растет, многие провинциальные города сталкиваются с оттоком трудоспособного населения, закрытием школ или отсутствием рабочих вакансий. Словакия теряет население неравномерно, и последствия этого будут определять развитие страны на десятилетия вперед. Столица и окружающие ее города привлекают молодежь со всей Словакии, предлагая лучшие возможности. Братислава и ее окрестности разрастаются за счет работоспособных людей из других регионов. Отдаленные районы теряют жителей, которые должны работать, воспитывать детей и платить налоги в своих городах. Молодые словаки уезжают не только ради учебы или лучших возможностей трудоустройства, но главным образом ради более высокой зарплаты. Словакия теряет население из-за переезда молодых за границу или на запад страны. И что еще хуже, этот процесс проходит неравномерно. По данным агентства ИНЕС, за последние 9 лет в Братиславском регионе ежегодно прибывало 16 переселенцев на 1000 жителей. Статистическое управление сообщило, что в регионе проживает около 740 тысяч человек, то есть за менее чем десятилетие прирост населения составил приблизительно 106 тысяч человек. Речь шла не о рождении детей, а исключительно о миграции из других регионов. Наиболее выраженным это явление было среди людей в возрасте от 15 до 39 лет. В долгосрочной перспективе Братиславский регион еще больше будет привлекать молодежь, в то время как центральная и восточная Словакия будет ее терять. По словам демографа Бранислава Шпроха, все страны центральной и восточной Европы переживают тенденцию внутренней миграции. Отъезд в основном определяется экономическими факторами, семейными обстоятельствами, такими как брак или предложение о работе. Миграция молодых людей начинается уже в студенческом возрасте, когда они переезжают в Братиславу для обучения в колледжах и университетах. Эта тенденция подкрепляется большими региональными различиями в доходах граждан и доступности образования. Районы южной части Центральной и Восточной Словакии, а также приграничные регионы на севере и северо-востоке наиболее подвержены оттоку молодежи. Наибольшее число внутренних мигрантов наблюдается из региона Банско-Быстрица в Средней Словакии с населением около 611 тысяч человек. Ежегодный отток населения составляет 7 человек на 1000 жителей, что за последние 9 лет превысило 39 тысяч человек. Вторым по числу оттока стал регион Тренчин, из которого ежегодно уезжало более 4 человек на 1000 жителей, что в общей сложности составляет около 22 тысяч человек. Кроме потери будущей рабочей силы в этих регионах наблюдается увеличение среднего возраста населения. В деревнях и в небольших городах остаются в основном пожилые люди и те, кто не может или не хочет работать. Они вносят меньший вклад в налоговую систему, чем работающие, и не могут стимулировать экономику региона. Это увеличивает нагрузку на немногочисленных трудоспособных жителей и усугубляет проблемы на местном рынке.
2: В эфире «Словакия сегодня». Мы продолжаем. С вами Татьяна Житникова. С 1 июля Словакия заняла пост председателя в Вышеградской четверке. Мы расскажем, почему это международное объединение четырех европейских постсоветов

0: много интересного.
1: Радио Словакия International.
0: Словацкая республика с 1 июля этого года приняла председательство в Вышеградской четверке. Оно продлится до 30 июня 2027 года. По словам премьер-министра Роберта Фицо, приоритетами Словакии станут укрепление конкурентоспособности Евросоюза, выработка общих позиций по новому бюджету ЕС, политике расширения Евросоюза, практическому отраслевому сотрудничеству, а также взаимодействию с населением. По словам Роберта Фицо, Словакия будет способствовать снижению цен на электроэнергию в ЕС, укреплять внешние границы Шенгенской зоны, будет способствовать развитию сотрудничества в здравоохранении и транспорте. Роберт Фицо заявил, что Словакия продолжит поддерживать Вышеградский фонд. В течение председательства Словакии планируется приглашать на саммит Вышеградской четверки и другие страны, то есть создать формат V4+. На первую встречу планируется пригласить представителей Ирландии, который в настоящее время является председателем Совета ЕС. Правительство Словакии будет стремиться в первую очередь укреплять отношения внутри Вышеградской четверки, которая пережила за свою 35-летнюю историю разные периоды. И сейчас мы об этом расскажем. В феврале этого года исполнилось 35 лет с момента образования политического объединения Вышеградской группы. Сейчас это объединение известно не только в Европе, но и в мире под названием «Вышеградская четверка». Главной целью объединения была совместная и координированная подготовка к интеграции в трансатлантические структуры, а главное – в Европейский Союз. Будучи членами Вышеградской группы, страны успешно интегрировались в ЕС и НАТО, совместно продвигали свои региональные интересы в Брюсселе и на международной арене. Была проделана большая работа в области сотрудничества во всех сферах общества и особенно в области межграничного взаимодействия. Вот уже в течение 35 лет мы тесно сотрудничаем в различных областях, и постепенно из регионального объединения Вышеградская четверка стала серьезным европейским игроком, с мнением которой считаются в Брюсселе. А все начиналось с Вышеградского договора между президентами Чехословакии, Польши и Венгрии Йозефом Анталом, Вацлавом Гавлом и Лехом Валенсой. Договор был подписан в венгерском городе Вышеград. Это было место выбрано не случайно. В историю Вышеград вошел в 1335 году, когда в Вышеградском замке встретились три монарха земель польских, чешских и венгерских. Тут надо сказать, что территория Словакии в то время входила в состав Венгерского королевства. Средневековые правители договорились, что будут вместе противостоять военным опасностям, поддерживать друг друга политически, вести торговлю и полностью контролировать пространство, которое мы сегодня называем Центральной Европой. Спустя 7 веков, 15 февраля 1991 года, в Вышеградском замке вновь встретились руководители трех посткоммунистических государств – Чехословакии, Венгрии и Польши, чтобы обсудить дальнейшую совместную стратегию вступления в Евросоюз и НАТО. В начале, в 1991 году, объединение трех среднеевропейских государств называлось «Вышеградская тройка». Но после разделения Чехословакии на два независимых государства, Чехию и Словакию, в 1993 году эта группа получила новое название – «Вышеградская четверка». Главной задачей Вышеградской группы в начале было преодоление нелегкого периода трансформации от тоталитарного коммунистического режима к свободному демократическому обществу. Как удалось преодолеть этот путь, какая работа была проделана за эти последние 35 лет и какие задачи стоят сейчас перед Вышеградской четверкой, на эти вопросы я попрошу ответить известного в Словакии политолога Александра Дулебу.
2: Тема большая, и я думаю, что история Вышеградской четверки очень интересная. Можно оценивать

0: з разных мнений и так далее. Но что самое главное, и никто не сомневается в том, по крайней мере, люди, которые участвуют активно в процессе сотрудничества, что это действительно очень важно для всех четырех стран, и что эта четверка, она дает новое качество этому сотрудничеству, дает больше силы. И да, она выполнила цель, она помогла всем четырем странам попасть в Европейский Союз, в НАТО. Это была первая цель. Потом, если посмотреть на декларацию «Кроме Рижа», которая была очень такая важная для того, чтобы определить, что дальше, когда уже было понятно, что мы все-таки войдем в 2004 году в ЕС. Там были определены приоритеты сотрудничества. И, в принципе, можно сказать, что это сотрудничество – это успешный проект. Можно показать на нескольких примерах, когда совместная работа четверки помогла всем странам в рамках Европейского Союза. Это сотрудничество стало инструментом для работы в рамках Европейского Союза, внутри. Это очень важно. С исключением Польши, среднеевропейская страна по своим показателям, по размерам, по населению. Чехия, Словакия, Венгрия – это маленькие страны. В принципе, я понятно, что если бы они отдельно работали в рамках ЕС, они были бы намного слабее, чем если они работают вместе, они намного сильнее. Можно было бы сказать про энергетическую политику Европейского Союза, про много других, даже сельскохозяйственную политику, и можно было найти очень много позитивных примеров, которые показали, что когда мы смогли договариваться в рамках четверки, тогда мы смогли провести европейское решение для всего Европейского Союза и защищать свой национальный интерес. А это получается в четверке намного сильнее, лучше, чем мы работали поодиночку. В чем сила Вышеградской четверки? Потому что понятно, что есть разногласия, и разногласий очень много. Но сила Вышеградской четверки, в чем ее уникальность, это в том, что идет интенсивное сотрудничество на среднем уровне управленческого аппарата. Это не только встречи президентов, премьер-министров и министров внешних дел. Это регулярные встречи всех министров по всем направлениям. И не только министров, а прежде всего, что есть очень интенсивная коммуникация на уровне среднего управления, то есть директоров этих министерств. Такого нет нигде сейчас в рамках Европейского Союза, потому что есть Северный Совет стран Северной Европы. Но у них формальные структуры, встречаются министры. А вот как работает Вышеградская четверка на практике? И если что-то, скажем, Венгрия, или Чехия, или Польша, или Словакия считают, что принимается какое-то новое законодательство в Европейском Союзе на уровне Совета ЕС, да, и, скажем, предлагает что-то кто-то поменять, другая страна, то есть первые контакты на уровне директоров управлений, департаментов от среднего уровня идут между В4. То есть словак звонит венгру, чеху, поляку, или это сельхозполитика, или это политика безопасности, энергетика. То есть контакт идет прежде всего сначала внутри, и мы узнаем, если у нас есть одинаковые позиции. Если есть, тогда это совместная политика в рамках ЕС. И если у нас разногласия, мы просто не работаем вместе и не делаем из этого трагедии. А сила четверки в том, что почему она могла пережить много таких кризисных периодов с точки зрения разногласий, в том, что у нас нет формальных структур. Если были формальные структуры, это всегда вот эти разногласия, они бы просто приходили противоречить с формальными структурами. А нет формальных структур, а есть очень сильное неформальное сотрудничество. Это, я бы сказал, такое информационное поле, которое выделяет Вышеградскую четверку, это информационное поле сильное и на среднем уровне этого управленческого аппарата, которое выделяет с пространства Европейского Союза. В этом сила Вышеградской четверки. То есть реалии такие, что единственная формальная структура четверки – это Вышеградский фонд. Это все. А больше все остальное – это действительно на ежедневной работе среднего управленческого аппарата, который, когда уже находит консенсус, идет это на верхние позиции Министерства внешних дел, других министерств, и идет совместная работа в рамках Европейского Союза. Говорю, что многие могут по-разному смотреть на Вышеградскую четверку, но я повторяю, что вот то, что я сказал, это говорит про уникальность этого регионального клуба.
1: Это был известный словакский политолог Александр Дулеба.
2: Радио Словакия International.
1: Мы продолжаем. В международной политике понятие «Вышеградская четверка» стало синонимом успешного сотрудничества четырех центральноевропейских стран – Словакии, Чехии, Польши и Венгрии. «Вышеградская четверка» вошла в историю как успешное международное объединение, отстаивающее свои интересы в рамках Европейского Союза. Как сейчас жители стран Вышеградской четверки, Словакии, Чехии, Польши и Венгрии, в очень непростых геополитических условиях воспринимают данное объединение? И об этом мы сейчас и поговорим. Сегодня гость нашей студии – аналитик, социолог Ольга Дярфашова. Добрый день.
2: Дякуем за позвание. Институт проверенной отаски власне реализует...
3: Институт по общественным вопросам регулярно проводит социсследования в странах Вышеградской четверки – Словакии, Чехии, Польши и Венгрии. Тесное сотрудничество между нашими странами началось в 1991 году, почти сразу после падения недемократических режимов. В нашем новом исследовании нас заинтересовало то, как население этих четырех стран воспринимает региональное сотрудничество. Является ли само название «Вышеградская четверка» для них чем-то значимым, своеобразной маркой, которая определяет качество развития? Мы спрашивали рядовых граждан, знают ли цели и задачи Вышеградской четверки и каково будущее этой международной организации. Данный опрос проводится уже в пятый раз при поддержке Вышеградского фонда. Надо сказать, что в течение уже многих лет мы задаем те же вопросы для того, чтобы провести сравнительный анализ и узнать, как меняется общественное мнение по базовым вопросам Вышеградской группы. Но каждый раз мы задаем еще специфические вопросы, которые возникают в конкретный период политической и геополитической ситуации с учетом международных факторов. Наша последняя публикация называется «Вышеградская четверка в условиях поликризиса». Мы исходили из сложившейся в мире ситуации, которая характеризуется многими кризисами. Они оказывают влияние на жизнь в этих странах. И нас заинтересовало, как население и общественность воспринимают эти изменения.
1: Каковы результаты этих опросов? Ожидали ли вы подобные данные?
3: Такие исследования сравнительного характера имеют как свои неизменные показатели, которые вполне предсказуемы, так и что-то новое, что невозможно прогнозировать со стопроцентной уверенностью. А для нас, исследователей, всегда бывает интересно сопоставить ответы граждан из разных стран. В данном случае это касается В4. В чем они отличаются, а в чем схожи? Никогда не бывает гомогенного материала. На ответы граждан влияет ситуация в их стране, различные обстоятельства, которые их окружают, актуальная политическая обстановка, а также то, что происходит в мире.
1: Пани Дярфашова, меня интересует главный вопрос. Как люди из стран Вышеградской четверки воспринимают это объединение? Насколько в их глазах оно успешно?
2: Так повем нечто, что мы ожидали.
3: Вначале скажу, что мы ожидали от исследования. Наибольшее значение Вышеградской четверки как успешного объединения в центральноевропейском регионе придается в Словакии. Это можно объяснить многими факторами. Во-первых, В4 очень помогла Словакии в интеграционном процессе, когда в 90-е годы наша страна значительно отставала от выполнения условий для вступления в Евросоюз. Было даже такое выражение: «Путь в Европу для Словакии лежит через Вышеград». Это то, что долго пребывало в подсознании словацкой общественности и имело стабильную поддержку у большей части населения.
2: Заумовый припад представляет Мадярско.
3: Интересные данные мы получили из Венгрии. Дело в том, что долгие годы Вышеград для венгров не представлял интереса. Это происходило почти до 2014-2015 годов. То есть до тех пор, пока премьер Венгрии Виктор Орбан не начал воспринимать Вышеградскую группу как нечто, что принадлежит Венгрии. А себя он сам номинировал на пост спикера Вышеграда. И таким образом популяризировал в венгерском обществе полезность Вышеградской четверки. В нашем исследовании мы обратили внимание на резкий рост популярности Вышеградского объединения по сравнению с прошлым периодом – почти на 70%, что приближает Венгрию к Словакии.
1: Известно, что страны Вышеградской четверки с самого начала военного конфликта на Украине стали оказывать действенную помощь нашему восточному соседу. Кроме того, словацкое общество показало себя как высокоорганизованное в деле оказания гуманитарной помощи. Тысячи словаков включились в волонтерское движение, чего раньше, до 2022 года, не было. Это действительно была всенародная поддержка украинцев. Но спустя 3 года эйфория уже прошла. Как сейчас словаки относятся к помощи Украине и украинцам? Пани Дярфашова, что вы можете сказать по этому поводу?
3: Словацкая общественность в своем большинстве считает необходимым помогать Украине и поддерживает ее вступление в Евросоюз. Однако поддержка украинских беженцев далеко не такая активная, как, скажем, в соседней Польше. С другой стороны, мы видим, что украинские беженцы у нас в Словакии воспринимаются как некое бремя для общества. Но это не значит, что словаки испытывают неприязнь к украинцам или относятся к ним негативно. Словаки считают своей обязанностью помогать беженцам. Это ноша, которую следует нести ради помощи соседу. На вопрос, являются ли украинские беженцы для Словакии обузой, положительно ответили более половины опрошенных.
1: А каково сейчас отношение словаков к войне на Украине?
3: В Словакии 42% опрошенных граждан считают, что ответственной за этот конфликт является Россия, которая напала на соседнее государство. С другой стороны, 30% респондентов ответили, что виноват Запад, который спровоцировал Россию на военные действия. По этим показателям словаки близки к венграм и очень отличаются от мнения людей из Польши или Чехии. Там поддержка Киева имела самые высокие показатели. Но я должна отметить, что отношение жителей стран Вышеградской четверки к войне на Украине очень динамично меняется во времени. Это касается и отношения к переселенцам из Украины.
1: Существует ли усталость от украинской темы в словацком обществе?
3: Тот энтузиазм, который наблюдался в первые месяцы войны, когда словацкое общество в едином порыве помогало людям, бежавшим от войны, во многом снизился. Исчерпались те усилия, которые прилагались для помощи беженцам из Украины. Поддержка стала рутинной и повседневной. Сейчас восприятие войны и беженцев стало более реальным, более прагматичным, что вполне понятно. Любая бескорыстная помощь, безграничная эмпатия не могут быть долговременными. Долгосрочные решения должно принимать государство. Они заключаются в том, чтобы эти люди постепенно интегрировались в словацкое общество, и Словакия должна им предоставить необходимые для этого условия. Усталость есть, но следует рассматривать эту проблему с нескольких сторон. Во-первых, многое исходит от политиков, которые поддерживают интеграцию украинцев, но для этого нет инклюзивных условий. Например, для матерей с детьми, а в основном среди украинских беженцев это женщины и дети. Молодых женщин нужно трудоустроить, а детей определить в школы и детские сады. Бежавшие от войны женщины в продуктивном возрасте не могут работать по своей специальности без знания государственного языка. Для них нужно предоставить больше языковых курсов и возможность переквалификации.
1: У нас в гостях была социолог, доктор наук, профессор Ольга Дярфашова. Вот и все, дорогие друзья, мы прощаемся с вами и желаем вам всего доброго. Над передачей работали звукооператор Абдулхани Арут, музыкальный редактор Радомир Мешша, редакторы Ирина Сычикова, Алена Ганева и Владимир Веселов. Ведущая программы Татьяна Житникова. До свидания. До новых встреч в эфире.